Как известно, кашу маслом не испортишь. И пока вместе с вами слушал эту работу Джорджа Майкла, высмотрел, что кулинарные затейники как бы портят мороженое. Точнее, мороженое с оливковым маслом и щепоткой морской соли сейчас народ пробует везде и всюду. Говорят, что такой рецепт очень популярен на юге Франции. Ну, проверять или нет, это все зависит от вас. А здесь, на Retro FM, скоро услышим Дону Саммер, команда кино и Сиси Кейдж. В столице 3 часа 16 минут.

Существует мнение, что единственной группой, которая по уровню и стабильности музыкального материала нисколько не уступает великому шведскому квартету «Абба», это они, сестры Мэйвуд. А вот что-что, а место в эфире «Ретро-ФМ» они точно сейчас уступят именно упомянутым «Аббовцам» и Александру Барыкину. В столице 3 часа 42 минуты.

Пока Бон Джови пытались музыкально докричаться до нас, или так растормошить, стряхнуть, расшевелить нас на горизонте ретро-ФМ с официальным статусом, или точнее именно такой идеей, затеей, замаячил утренний экспресс. Уже через 4 минуты, ровно в 4 по Москве, будем все вместе приходить в бодрые чувства. Будем двигаться навстречу доброму и бодрому утру.

0: 4.00 столица. Умываем свои сонные лица. Ставим просыпаемся с утренним экспрессом.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: столичном утреннем полумраке. Утренний экспресс уже вовсю настроен вести нас в светлое, доброе, бодрое утро. Всем большие приветы, салют, здрасте, меня зовут Дмитрий Майоров. И как-то на глаза попадалось наблюдение, утверждение, что в большей степени человек не боится быть один в темноте, а боится того, что он не один в этой самой темноте. Мистика, все дела. Такие вам, что ли, бу-бу-бу с утра пораньше. Надеюсь, проснулись, и все такие ненужные, непозитивные мысли мы откидываем, давайте в сторону. Движемся вперед только с позитивом, с вашими хорошими новостями, событиями, планами. Музыкальные легенды, исторические события, факты, астрологические прогнозы – все это точно в наших общих планах на ближайшие часы. Прямо сейчас все внимание к актуальным звездным сулениям.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 14 мая, четверг. Для начала общие прогнозы. День подходит для энергичной деятельности и быстрых решений. Однако надо следить за эмоциями. Вечером будет хорош для активного и приятного отдыха. Овны, импульс к действию сегодня подкреплен реальными возможностями. Главное направить его в перспективное русло. Тельцы, во второй половине дня появится энергия для быстрого решения актуального вопроса. Близнецы, достаточно договориться о первом шаге, и масштабная коллективная задача приобретет реалистичные очертания. Раки, не пытайтесь убедить начальство в своей правоте. Лучше покажите заинтересованность и активность в исполнении задач. Львы, вероятно, вам сегодня будет легче рассматривать вопросы в широком контексте, однако не потеряйте в спешке мелкие детали. Девы, рабочая ситуация, которую давно хотели прояснить, сегодня поддастся честному и конкретному разговору. Весы, сделайте сегодняшний вечер с любимым человеком по-настоящему зажигательным и полным живых впечатлений. Скорпионы, в хорошо отложенном процессе есть своя красота. Найдите ее в своем привычном ритме жизни. Стрельцы, сегодня важно не разбрасываться силами, чтобы не потерять эффект от ваших усилий. Козероги, вечером вы можете улучшить в своем доме то, что давно следовало, но на что не хватало времени. Водолей, интеллектуальный ресурс сегодня высок, он сам по себе является активом, который можно использовать. И рыбы, вторая половина дня хороша для приятных приобретений, если только вы не будете слишком расточительны. Всем доброго, бодрого утра!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

некоторые рекомендации специалистов. Можно не разделять, конечно, но быть в курсе, что да как, все же, наверное, нужно. Сейчас речь про продукты, которые нежелательны на завтрак, а точнее, нежелательны натощак. Это сладкие хлопья, цитрусовые, кислые фрукты, а также кофе. Подтяните. Натощак не нужно, наверное, его пить, а вот после бутерброда, ай да. В столице 4 часа 17 минут. Хуанес и Майкл Джексон скоро напомнят о себе на Ретрефе.

0: Начало верно, верной дорогой идем. На Е грядущая рубрика называется, начинается, на что заканчивается. Уверен, вы в курсе. Столица 4 часа 30 минут. Самое время заглянуть в ежедневник, узнать обо всех самых интересных, значимых и знаковых событиях сегодняшнего дня.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: На календаре 14.05.26, четверг. Сегодня день рождения отмечает российский композитор-продюсер Владимир Матецкий. Успех ему принесли написанные песни «Робот», «Лаванда», «Луна-луна», «Было, но прошло», «Дикие лебеди», «Хуторянка», «Позови меня в ночи» и многие-многие другие. Матецкий сейчас продолжает писать много песен для известных эстрадных исполнителей и начинающих звезд, занимается работой над музыкой для кино и телевидения. От всей души поздравляем маэстро с днем рождения. Желаем здоровья и успехов во всем. В этот день в 1692 году на воду был спущен первый российский военный корабль, построенный при участии самого Петра I и 16 солдат Преображенского полка. За спуском последовали торжественные празднества в ознаменовании начала русского судостроения. На своем первом корабле царь Петр I совершил небольшое путешествие по Белому морю, и это было также первое морское плавание первого российского императора. 14 мая в 1835 году вышла в свет сказка о рыбаке и рыбке, написанная Александром Сергеевичем Пушкиным. Опубликована она была в журнале «Библиотека для чтения». Интересно, что сама популярная сказка Пушкина, породившая множество подражаний и анекдотов, была написана всего за один день. Именно благодаря сказке о золотой рыбке в народе стала популярна поговорка «остаться у разбитого корыта». Что значит «остаться ни с чем». В этот день, в 1853 году, в США Гейл Борден, разработчик способов длительного хранения продуктов и создатель пищевых концентратов, запатентовал сгущенное молоко. Патент на сладкое лакомство, которое не обязательно было хранить на холоде, он получил сразу в двух странах – у себя на родине и в Великобритании. Первый завод по изготовлению сгущенного молока в России появился в 1881 году под Оренбургом. Ныне сгущенка входит в состав Государственного продовольственного резерва. У нас же в утреннем экспрессе в резерве, в запасе еще несколько выпусков ежедневника. Точно есть, точно имеется.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

Из 60-х с любовью Чаби Чекер на Ретро FM. Это его культовый хит, ставший гимном танцевального бума тех времен. Песня удостоилась Грэмми за лучшую рок-н-ролльную запись. Закрепила международную популярность танца «Твист». В столице 4 часа 42 минуты. Далее все наши с вами раннеутренние телодвижения, выдвижения куда-либо поддержат на Ретро FM «Синяя птица» и «Pitch Boys».

0: I don't wanna talk. If it makes you feel sad. Некоторые благородные намерения, понятно, и без слов. Языковой барьер, что ли, не помеха, если так можно выразиться. Высмотрел сейчас в новостях, что тайский монах приютил 20 бездомных собак и катает на лодке их каждый день. История началась с одной спасенной собаки. И вот он в итоге этакий Дед Мазай. Дед Мазай только тайский. В целом, давайте, что ли, будем добрее к друг другу, к животным. И не только. Всем доброго утра. Это Ретро FM. Это 4 часа 55 минут в столице. Утренний экспресс во все продолжается.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Уверенно продвигаемся в новый час утреннего экспресса на Red FM 5.00 в столице.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: На пути в новый день.

0: Scorpions, большие романтики. Если большие чувства, то навечно, навсегда. Всегда нам как-то не хватает времени, чтобы выспаться, а вот на то, чтобы проснуться, 3 часа утреннего экспресса на Ретро FM вполне достаточно. Меня зовут Дмитрий Майоров, всем большие приветы. 2-й час утреннего экспресса на сегодня пошел. Готовьте свои позитивы, позитивные истории. Скоро буду их озвучивать, координаты для связи, где их оставлять. Скоро расскажу. Прежде упомяну, что далее будет немало любимых песен, проверенных временем. Будет очередной выпуск ежедневника и будут астрологические прогнозы.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: А сегодня у нас 14 мая, четверг. Для начала общие прогнозы. День подходит для энергичной деятельности и быстрых решений. Однако надо следить за эмоциями. Вечер будет хорош для активного и приятного отдыха. Овны, импульс к действию сегодня подкреплен реальными возможностями. Главное — направить его в перспективное русло. Тельцы, во второй половине дня появится энергия для быстрого решения актуального вопроса. Близнецы, достаточно договориться о первом шаге. Масштабная коллективная задача приобретет реалистичность.

0: реалистичные очертания. Раки, не пытайтесь убедить начальство в своей правоте. Лучше покажите заинтересованность и активность в исполнении задач. Львы, вероятно, вам сегодня будет легче рассматривать вопросы в широком контексте, однако не потеряйте в спешке мелкие детали. Девы, рабочая ситуация, которую давно хотелось прояснить, сегодня подастся честному и конкретному разговору. Весы, сделайте сегодняшний вечер с любимым человеком по-настоящему зажигательным и полным живых впечатлений. Скорпионы, в хорошо отлаженном процессе есть своя красота. Найдите ее и в своем привычном ритме жизни. Стрельцы, сегодня важно не разбрасываться силами, чтобы не потерять эффект от ваших усилий. Козероги, вечером вы сможете улучшить в своем доме то, что давно следовало, но на что не хватало времени. Водолеи, интеллектуальный ресурс сегодня высокий, он сам по себе является активом, который можно использовать. И рыбы, вторая половина дня хороша для приятных приобретений, если только вы не будете слишком расточительны. Всем доброго, бодрого утра!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: За последние дни, недели с вами или у вас наверняка что-то хорошее произошло, случилось, и мы желаем знать, что, когда, как, наверняка. Можете смело хвастаться, делиться своими достижениями, какими-то реализованными планами, успехами. В двух словах, делитесь своим позитивом на Ретро-ФМ со всеми нами. Для этого пишите либо в нашем канале в Максе, там ровно в 5:20 по Москве появится позитивный пост. В комментариях к нему и оставляйте свои истории. Все увижу, все озвучу. Также можете пускать в ход смс-портал 5533. В начале текста необходимо поставить слово «Ретро-ФМ». В конце не забывайте подписываться. Автору самого запоминающегося, яркого сообщения сегодня достанется наш фирменный тостер. Удачи, пишите всем. Доброго утра. В столице 5:17.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Так, перекличка. Давайте пересчитаемся, что ли. Сели на месте. Точно никто не уснул. Нет ли у нас таких потерь в утреннем экспрессе на Ретро FM? Ну, а если серьезно, всем доброго утра. В столице 5 часов 31 минута. И самое подходящее время, чтобы в очередной раз заглянуть в ежедневник.
1: Ежедневник на Ретро FM. Интересные истории про этот день.
0: А сегодня у нас 14 мая 2026 года, четверг. День рождения сегодня отмечает американский кинорежиссер, сценарист, продюсер Джордж Лукас. Он обладатель множества престижных наград, в том числе «Оскара» и «Бафта». Больше всего известен в качестве создателя двух культовых франшиз – научно-фантастической саги «Звездные войны» и серии приключенческих фильмов об археологе Индиане Джонсе. Лукас является одним из самых богатых режиссеров мира с собственным капиталом в более чем 5 миллиардов долларов. Богатенький Лукас у нас. Еще день рождения сегодня отмечает композитор, продюсер Владимир Матецкий, актриса театра и кино, народная артистка России, старшая дочь Никиты Михалкова, Анна Михалкова. Никиты Михалкова, Анна Михалкова. Американский кинорежиссер и продюсер, создатель трилогии «Назад в будущее» Роберт Земекис. Австралийская киноактриса Кейт Бланшетт. Британский актер, кинорежиссер и кинопродюсер Тим Рот. В этот день, в 1905 году, в Севастополе к 50-летию героической обороны города открылась панорама «Оборона Севастополя». Замечательное произведение мастера русской батальной живописи Франца Рубо сразу получило широкую известность. Огромное полотно длиной 115 и высотой 14 метров изображает отражение русскими солдатами генерального штурма англо-французскими войсками. 14 мая в 1900 году в Париже открылись вторые Олимпийские игры. Они примечательны тем, что шли почти 5 месяцев, и в них впервые приняли участие женщины. 22 спортсменки разыграли медали в соревнованиях по теннису и гольфу. По народному календарю в этот день наши предки следили за приметами. Ясный погожий день к хорошему урожаю. Теплая звездная ночь к ветреному и засушливому лету. А сильная жара предвещала, наоборот, прохладное лето. Существовало поверье, чтобы год был плодородным, в этот день воздерживались от того, чтобы давать взаймы. Именины сегодня отмечают Герасим, Ефим, Макар, Нина и Тамара. Ежедневник будет и в следующем часе на Ретро FM. Не пропустите.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро FM.

летнем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Хорошо, когда хорошие истории — часть нашей общей истории. Что с позитивными мыслями встречаем это утро. Татьяна, похоже, что дачный сезон. Желает всем нам доброго утра. Ретро-ФМ. Все у нее вспахали огород и желает всем отличного настроения. От Юрия: доброго утра. Везет хорошим людям. Хороший груз по новой дороге под музыку великолепного радио. Всем нам здоровья. Вам, Юрий, также. Большой привет всем радиослушателям, ведущим любимого радио Ретро-ФМ, от Максима из Уфы. Так. И он едет на работу на машине вместе с женой, слушает радио, заряжается хорошим настроением, передает своим дочкам Кате, Даше, Лизе и любимой жене Наденьке привет. Их очень любит. Так, Элла из Перми пишет. Так, большое сообщение вижу. Доброе утро, любимая страна. Доброе утро, Ретро-ФМ. Май — замечательный месяц, лучшее время года, пробуждение, обновление. В мае столько прекрасных праздников. День Великой Победы, труда, весны, день радио, день медицинской сестры милосердия. У нас, у них, точнее, семейные праздники, дни бракосочетания, дни рождения семей. В их семье их сразу два. В семье уже почти... Их семье почти 50 лет. У них дети, внуки. У дочери Анастасии тоже день рождения семьи. Хотя лет гораздо меньше. Но уже двое ребятишек, дочка и сын. В честь этого цветут нарциссы и тюльпаны. Наконец-то на радость набрала цвет груша. Ждали сколько лет. Ну, главное, молодцы, что дождались. Я же жду ваши позитивные сообщения, истории в нашем канале в Максе, в специальном позитивном посте, в комментариях. Оставляйте сообщение. Все увижу, все обязательно озвучу.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Дон-дон, как известно выражение, дано нам многое, но мы не знаем где. Если поставить под эту задачу вашу возможность во всеуслышание рассказать, высказаться в эфире Ретро-ФМ о ваших же недавних достижениях, успехах, каких-то реализованных планах, то смело для этого пускайте в ход канал Ретро-ФМ в Максе, пишите в комментариях позитивного поста. Или второй способ есть для связи, это смс-портал 5533. В начале текста необходимо поставить слово Ретро-ФМ. В конце не забывайте подписываться. Утренний экспресс продолжается на Ретро-ФМ, столице, 5 часов 56 минут.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: «Кто куда?» Мы в новый час на утреннем экспрессе. Столица 6.00.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Всегда вовремя.

0: слезам радости. Наверное, все же верим. Как не верить с искренним эмоциям? Некоторые слушатели Retro FM уже с радостью показали пример позитива, позитивных сообщений, поделились своими позитивными историями. В эфире вы тоже присоединяйтесь, пока время позволяет. Дерзайте! Как и до, так и после принимаем ваши сообщения в Макс-канале Retro FM и на смс-портале 5533, где в начале текста необходимо поставить слово Retro FM, а дальше уже писать задуманное. Пишите. Скоро все озвучу, обещаю. Зовут меня Дмитрий Майоров. Помимо этого, в планах у нас очередной выпуск ежедневника, очередные астрологические прогнозы. Сейчас перепроверим, не поменялись ли их сурения за последний час.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 14 мая, четверг, и для начала общие прогнозы. День подходит для энергичной деятельности и быстрых решений, однако надо следить за эмоциями. Вечер будет хорош для активного и приятного отдыха. Овны, импульс к действию сегодня подкреплен реальными возможностями. Главное направить его в перспективное русло. Тельцы, во второй половине дня появится энергия для быстрого решения актуального вопроса. Близнецы, достаточно договориться о первом шаге, и масштабная коллективная задача приобретет реалистичное число. Раки, не пытайтесь убедить начальство в своей правоте. Лучше покажите заинтересованность и активность в исполнении задач. Левы, вероятно, вам сегодня будет легче рассматривать вопросы в широком контексте. Однако не потеряйте в спешке мелкие детали. Девы, рабочая ситуация, которую давно хотелось прояснить, сегодня поддастся честному и конкретному разговору. Весы, сделайте сегодняшний вечер с любимым человеком по-настоящему зажигательным и полным живых впечатлений. Скорпионы, в хорошо отлаженном процессе есть своя красота. Найдите ее в своем привычном ритме жизни. Стрельцы, сегодня важно не разбрасываться силами, чтобы не потерять эффект от ваших усилий. Козероги, вечером вы сможете улучшить в своем доме то, что давно следовало, но на что не хватало времени. Водолей, интеллектуальный ресурс сегодня высок, и он сам по себе является активом, который можно использовать. И рыбы, вторая половина дня хороша для приятных приобретений, если только вы не будете слишком расточительны.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: С вами, с вашим позитивом, на одной волне от Алексея короткое, но не совсем ясное сообщение. Так, покрутил туда-обратно. Похоже, всем нам большой привет от него. Желает доброго утра. Не так, как на самом деле написано. Далее, Ирина желает всем нам доброго утра. Привет из Новокузнецка. Погода подвела как-то. Прямо свежо на улице. Но обещает на выходных потепление. С любимым радио всегда тепло и хорошо. Выиграла у нас набор для пикника. Так что на выходных будет шашлык. И, конечно, не помешала бы соковыжималка. Но устаревшая информация. Ирина, мы разыгрываем тостеры. Так, от Ксении. Доброе утречко, Ретро-ФМ. Я уже с утра запекаю баранину в духовке. Потом с мужем бежим на работу. Хочу всем пожелать вкусного завтрака, такого же, как и у них. Хорошего дня и побольше позитива. Спасибо, приятного аппетита. Доброе утро, любимое радио Ретро-ФМ. Отличного позитива всем. Нахожусь на работе и постоянно слушаю Ретро-ФМ. Передаю привет своей семье, жене Лирочке и доченьке Самирочке. Я вас очень люблю. Сегодня у дочери фотосессия, окончание 9 класса. Желаю закончить школу на отлично. Марат написал. Так, дорогая передача. Андрей Иванов пишет. Поздравляю с отличным утром, с вашими песнями. Всегда получаю огромный позитив. Доброе утро. Так получилось, что последнюю неделю я, сама многодетная мама, уделяю повышенное внимание своей маме. Мы сходили на торжественный концерт, посвященный Дню Победы. Ходили, гуляли по местам ее молодости. Сходили на шопинг. А сегодня она идет на концерт в филармонию. Купил ей билет. Мама очень довольна. Мы получили море позитива. Чаще проявляйте внимание, заботу своим родителям. Всем добра и позитива. Так, боюсь неправильно произнести имя. Имя Айсылу, да, из Уфы. Так, доброе утро, Ретро-ФМ. Давно хотела, собиралась вам написать про то, что уже много лет мое утро начинается не с кофе. Каждое утро, если еще не открыв глаза, я иду включать колонку с любимым радио. Обожаю ведущих вашего радио. Обожаю песни Ретро-ФМ, потому что это песни моего детства, и каждой песни я пою под каждую танцую. Заряжаюсь на бодрое утро, готовлю себе завтрак, прибираюсь по дому, делаю зарядку. Все под ваше радио. Не выключаю практически весь день. У нас выключили газ на 3 дня. Небольшая печалька, но ничего страшного, когда рядом позитив на Ретро-ФМ. Ну, спасибо.

0: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
1: Автор лучшего вопроса получает деньги.
0: Дорогие гости.
1: Воскресенье, час дня.
0: Подробности на retrofm.ru.
1: Реклама.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
1: 6+. Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Наши комментарии самим себе же. Приснится же такое, наверное, не редкость. А что точно не приснилось, а случилось 14 мая. Какие праздничные события и праздники с ним связаны, с этой датой. Сейчас выясним, посмотрим, подсмотрим в ежедневнике на Red FM в столице. 6 часов 31 минута.
1: Ежедневник на Red FM. Новый день, новые истории.
0: Сегодня у нас четверг, как и говорил, 14 мая 2026 года. День рождения сегодня отмечает певец и композитор, бессменный лидер группы «Кармен» Сергей Лемах. Под хиты «Лондон Гудбай», «Чао Бамбино», «Чиу Чиу Сан», это «Сан-Франциско» и многие-многие другие. В 90-е танцевала вся страна. Мы их и сейчас с большим удовольствием слушаем на Ретро-ФМ. Параллельно с работой в «Кармен» Сергей, как композитор, написал несколько песен для других артистов, в частности, для Натальи Сенчуковой, Лады Дэнс, Натальи Гулькиной. 14 мая в 1853 году в США Гейл Борден, разработчик способов длительного хранения продуктов и создатель пищевых концентратов, запатентовал сгущенное молоко. Патент на сладкое лакомство, которое не обязательно было хранить на холоде, он получил сразу в двух странах, у себя на родине и в Великобритании. Первый завод по изготовлению сгущенного молока в России появился в 1881 году под Оренбургом. А ныне сгущенка входит в состав Государственного продовольственного резерва. Сегодня день рождения вазелина. Именно 14 мая в 1878 году название «Вазелин» было запатентовано как торговая марка и торговый знак. Всем известное косметическое лечебное средство изобрел и запатентовал эмигрировавший в Америку английский химик Роберт Чесбро. Вазелин в наши дни не утратил своей популярности. Он применяется в медицине, косметологии, промышленности и других сферах. Сегодня в России отмечается День фрилансера. Человек, который не состоит в штате какой-либо компании, который самостоятельно выбирает себе заказчиков и устанавливает график работы. Хотя в России и странах СНГ это явление еще не очень распространено, с каждым годом количество фрилансеров увеличивается. Несомненно, этому способствует доступность интернета. Еще сегодня отмечается славянский праздник пролетия, проводы весны, День Большого Бодуна, День смешных нелепиц, День печенья с пахтой. А что, если что-то приглянулось, отмечаем, празднуем.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Финальный на сегодня позитивы. Сейчас пристрою в эфир. Так, Риана из города Магнитогорск пишет: здравствуйте, всем доброго утра. Очень спешит в школу, ей 11 лет, даже опаздывает, чтобы защитить свой проект. Вчера делала, что-то будет неожиданно, робота. Вот эти юные робототехники. Утомилась, но сегодня встала благодаря маме. Всем хорошего дня. Слушает любимого певца Шуру. Сидит ни о чем не жалеет. Анастасия, всем доброго утра и добра на весь день. Пусть он будет легким, веселым и полных приятных неожиданностей. Еще и скоро станет на год ближе к статусу опытная, мудрая. Ну или просто на год старше. Ну и радуется четвергу. Ялта передает всем вам свой привет, пишет Анастасия. Завуалирована она, как так сказала про день рождения же, да? Если я правильно все понял. Мария из Краснознаменска пишет: доброе утро, дорогой Ретро-ФМ. Спешу поделиться прекрасной новостью. В июне я пойду в долгожданный отпуск впервые за 12 лет, когда не придется работать из дома. Это же счастье. Всем счастья. А вам, Мария, хорошо? Прекрасно отдохнуть. Евгений пишет: доброе утро, Ретро-ФМ. Катаю на велосипеде на набережной Феодосии. Передает привет всем, кто по утрам, с утра спортом занимается. Вот как. От Ирины: всем доброго утра. У нее хорошее, прекрасное настроение. Раздает его, как Wi-Fi. Берите, берите. Берите позитив. Абсолютно бесплатный надолго. Искренне от души. Весьма милое сообщение. Так, из Новосибирска от Татьяны: доброе утро, любимая Ретро-ФМ. У меня очень позитивная новость. Мы наконец-то встречаемся с одноклассниками спустя 39 лет. Будем зажигать под музыку любимого радио. Общаться, обращайтесь ко всем. Не забывайте друг друга. Встречайтесь, ведь жизнь так быстро бежит. Всем добра и позитива. Время действительно бежит, спешит, торопится куда-то. Уже пора выбирать победное сообщение. Думаю, оно вот принадлежит Татьяне из Новосибирска. Если при встрече с одноклассниками они вдруг неожиданно, ну, хотя, наверное, спросят, поинтересуются про достижения, успехи какие-то. Вообще, что там с жизнью? Ну, вы как минимум скажете, что выиграли тостер на Ретро-ФМ. Пусть завидуют. С победой, Татьяна. Ну, а всем остальным, всем вам спасибо за позитивное утро. Спасибо за позитив.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: И не только любимыми мелодиями и историями, будет в ближайшем самом будущем богатый эфир Retro FM. Уже через 4 минуты ровно в 7 встречайте озорную, бодрую, веселую, задорную первую смену. Утренний экспресс вернется на Retro FM завтра, согласно расписанию. Все как всегда. Меня же зовут Дмитрий Майоров. Всем доброго утра. Услышимся.
1: Навстречу новому дню.
2: Утренний экспресс на Retro FM.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: столице уже 7.00. Первая смена на местах. А где же нам еще быть в такое время? Доброе утро! На месте Вадим Ривман. Есть актуальные новости. Доброе утро, Вадим. Расскажи.
1: Обязательно сделаю это. Доброе утро. Привет. Итак, Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития Дилмой Русов. Встреча прошла в Кремле с российской стороны. В переговорах также приняли участие замглавы администрации президента Максим Орешкин и глава Минфина Антон Силуанов, а также вице-президент Национального банка России Роман Серов. Президент Нового банка развития прилетел в Россию, чтобы принять участие в заседании Совета управляющих. В Пекине проходят переговоры председателя КНР и президента США. В ходе встречи с Дональдом Трампом Си Цзиньпин заявил, что от сотрудничества выигрывают обе стороны, а от противостояния обе стороны, наоборот, страдают. Следует быть партнерами, а не противниками, добавил он. Президент США, в свою очередь, пообещал, что Штаты будут вести бизнес с Китаем на полностью взаимной основе. Напомню, это первый за 9 лет государственный визит президента США в Китай. На чипсах и колбасе может появиться маркировка о вреде здоровью. Общественники обратились к правительству с инициативой обязать всех производителей наносить предупреждение на упаковке ультрапереработанных продуктов. Согласно предложению, это поможет сократить потребление товаров с высокой степенью обработки. Их на регулярной основе употребляют около 40% россиян по статистике. Такие продукты изготавливают из рафинированных и потерявших полезные свойства ингредиентов. Матвей Сафонов стал двукратным чемпионом Франции по футболу. Пари Сен-Жермен досрочно стал чемпионом страны по футболу. ПСЖ на выезде обыграл Ланс. Матч завершился со счетом 2-0. Ворота ПСЖ защищал Матвей Сафонов. Российский вратарь отразил 8 ударов. Парижский клуб набрал 76 очков. Пари Сен-Жермен стал чемпионом Франции в 14-й раз в истории и 5-й раз подряд. Ну и последнее. Первый международный филологический форум прошел в Санкт-Петербурге. Там собрались лучшие филологи со всей страны. Именно там решается, будут ли узаконены в словарях сленговые слова и выражения. Благодаря соцсетям сленг моментально становится частью повседневной речи. Краш уже норма, кринж не мем, а слово, выражающее целый спектр эмоций. И вот-вот войдет в словарь, кстати. А вайб стал универсальной единицей измерения всего. Лингвисты успокаивают, большая часть тех 90 неологизмов, которые появились в словаре по итогам прошлого года, забудутся так же быстро, как появятся новые. Еще курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 34 копейки. Евро 85.90. А на Ретро-ФМ стартует первая смена. С добрым утром.
2: Ретро-ФМ. Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Первая смена. По будням с 7 до 11.
0: Доброе утро всем проснувшимся. 4 минуты 8 в столице.
3: Доброе утро.
0: Здесь Рица Бокна. И у нас большие планы на этот день. Что касается игр, сразу говорю, обратный отчет уже совсем скоро. Еще сегодня, выражаясь языком Вадима Ривмана, у нас будет особый комедийный вайб. Да,
3: но... он, давай так, Вадим Ривман, он себя с двух сторон показал. Он как бы сказал вайб, но еще и мем.
0: Мем, да. Мем. Наверное, он в какой-то момент еще к тебе успел обратиться и, как обычно, сделать какой-то неожиданный комплимент.
3: Понимаешь?
0: Да, да, да. Ну, так. Джентльмен. Вот, и, конечно, хиты, проверенные временем, будут от первой смены. Все, как всегда. Давайте с музыки начнем.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Чего ж нам четверг готовить? 14 мая, давайте разбираться. День подходит для энергичной деятельности и быстрых решений. Однако надо следить за эмоциями. Вечер будет хорош для активного и приятного отдыха.
2: Овны, импульс к действию сегодня подкреплен реальными возможностями. Главное направить его в перспективное русло.
1: Тельцы, во второй половине дня появится энергия для быстрого решения актуального вопроса.
2: Близнецы, достаточно договориться о первом шаге, и масштабная коллективная задача приобретет реалистичное очертание.
1: Раки, не пытайтесь убедить начальство в своей правоте. Лучше покажите заинтересованность и активность в исполнении задач.
2: Для львы, вероятно, вам сегодня будет легче рассматривать вопросы в широком контексте, однако не потеряйте в спешке мелкие детали.
1: Девы, рабочая ситуация, которую давно хотелось прояснить, сегодня поддастся честному и конкретному разговору.
2: Весы, сделать сегодняшний вечер с любимым человеком по-настоящему зажигательным и полным живых впечатлений.
1: Скорпионы, в хорошо отлаженном процессе есть своя красота. Найдите ее в своем привычном ритме жизни.
2: Стрельцы, сегодня важно не разбрасываться силами, чтобы не потерять эффект от ваших усилий.
1: Козероги, вечером вы сможете улучшить в своем доме то, что давно следовало, но на что не хватало времени.
2: Водолей, интеллектуальный ресурс сегодня высок, и он сам по себе является активом, который можно использовать.
1: Рыбы, вторая половина дня хороша для приятных приобретений, если только вы не будете слишком расточительны.
2: Друзья, уже четверг, вот так неделя пролетела, просыпаемся.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Доброе утро и отличного настроения утром этого вторника. Так, почему вторника? Четверга, ох ты, я вообще неделя.
1: Знаешь, сколько людей напугало?
0: Мне
1: вообще
0: только дай неделю, четырехдневную рабочую, все. Никакого календаря, никаких чисел, никакой числовой бдительности.
1: Только одна пицца, 7.14. Доброе утро, друзья, все, кто завтракает. В данный момент у меня для вас есть новость. Мы все сейчас должны резко взять билет в Норвегию. Мне бы прям очень хотелось в этом поучаствовать, потому что там набирает популярность необычный гастрономический стартап. В Осло ребята открыли пиццерию прямо на балконе третьего этажа. Ой, это так прикольно. Короче, заказы принимают по старинке. Хозяин кричит с балкона вниз, а люди отвечают, какую пиццу им готовить. Типа, пепперони две штуки, маргарита три.
0: А потом можно, да, и запускать прям так, чтобы она летела,
1: смотри,
0: и как тарелка
1: готовую
0: приземлялась.
1: Пиццу спускают покупателям на веревке. Мне кажется, это очень вайбово. В общем, для удобства владельцы заведения даже соорудили самодельный кран. Ну, вообще супер. Вот, и проект, естественно, вызвал огромный интерес не только у местных жителей, но и у экспертов индустрии. И говорят, что в очереди за коробочкой, спускающейся с балкона, заметили даже некоторых шефов из мишленовских ресторанов.
0: Не, ну, но ты же понимаешь, кажется, это, да, что в самом идея процессе, да, интересно. Одно дело, там пицца вкусная, невкусная, даже средняя, но
1: не,
0: с такой,
1: я думаю,
0: доставкой,
1: там должно
0: с таким
1: быть хорошо,
0: изготовлением.
1: Должно быть, вот знаешь, прям как придумали вот эту вроде простую, но домашнюю идею. И пицца должна быть такая же простая, но что-то не должно быть.
0: Handmade.
1: Да, класс, класс. Доброе утро.
2: На Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня очень такой приятный и вдохновляющий праздник. День просмотра любимых комедий. Тот, который мы можем, в принципе, устроить себе в любой день. Но вот сегодня об этом задуматься, как будто бы сама судьба велела. Вот ты часто комедии смотришь в последнее время?
2: Да, слушай, но я вообще, если честно, я не смотрю ни триллеры, ни ужастики. Потому что я думаю, я когда смотрю кино, это должно быть либо красиво, либо смешно.
1: В моей жизни и так вот это ужас.
2: Да, вот честно, я не тот человек, который любит прийти и зачем-то испугаться.
1: Но, тем не менее, мы с тобой обсуждали, вот эта драма недавно выходила, то есть такая драматичная комедия.
2: Драма? Фильм, но она смешная. Да, она более смешная, чем драматичная.
1: Более смешная, чем драмы, но не настолько смешная, как легкая комедия. Все равно с долей драмы. Вот если что, фильм с парнем из «Сумерек». Это так, для девочек.
2: Да.
1: Да.
2: Как думаешь, главным вампиром.
1: Да, главным вампиром всего кино, всех времен
2: да,
1: народа.
2: Да, да, да.
1: Как думаешь, кто считается самым главным, абсолютным титаном комедии?
2: Ну, наверное, ну как его? Сейчас, ну.
1: Чарли Чаплин, хотел ты сказать,
2: нет.
1: Я перевел.
2: А, да?
1: Да, да.
2: Всех времен.
1: Ну, это смотри, это его именно ставят как, ну, такого основоположника.
2: Ну, у нас
1: в те времена,

0: нравится больше всего.
1: Да-да-да. Но, честно говоря, успешность его комедии далеко не 100%. Конечно,
0: именно
1: есть
0: то,
1: фильмы,
0: что он делает то, что хочет, некоммерческое.
1: Да, но иногда как будто не надо ему делать то, что он хочет, если брать качество некоторых его фильмов. Вот, ну что, мы сегодня будем говорить о разных комедиях. И о тех, которые являются классикой советского кинематографа, и о зарубежных комедиях.
0: Ну, у меня есть, все знают. Советский кинематограф, а Ширли Мырли — это мой не просто самый любимый фильм.
1: Да, ну давай сразу так, чтобы оживить.
0: Это икона юмора.
1: Оживить
0: просто.
1: Одну-две фразы сразу напомню.
0: Ну ты знаешь, да, что Ширли Мырли не все можно говорить фразы.
1: Ну, которые, да, можно. Голосом Табакова не надо сейчас все произносить.
0: Там все было, там все было. Там это «Мама, а русские среди нас были?» Вот это вот. Подожди, сейчас, что там, естественно, было еще.
1: Ну, про то, чем в Химках торговал, не
0: это
1: надо.
0: Это нельзя. Они все, понимаешь, сразу в голову залезли.
1: Мы сегодня все утро будем вспоминать, друзья, комедии, фразы из комедии. Ну и не только это. Я думаю, что мы обсудим все-таки тему.
0: А вы лежите троем. Ой, я не могу.
1: Хорошо.
0: Я обожаю этот фильм просто.
1: Хочется у вас спросить, а вот вообще нужны ли комедии? А может быть, все-таки лучше драмы и ужастики? Может быть, вам не хватает хорроров по жизни? Какой жанр вы предпочитаете? Кино, а вот чаще остальных? Или, может быть, у вас все зависит от дня и от настроения? Делитесь с нами своим мнением. Может быть, у вас есть любимчик, актер комедии,
0: да,
1: тоже расскажите.
0: Да, фразы золотые, которые вылечат, и меня вылечат, которые вы всегда в жизни употребляете, потому что таких фраз очень много.
1: Да, мы вам дадим возможность вот в темах на много разных вопросов интересных ответить, связанных с комедиями и не только. И будем ждать в социальных сетях. Можно писать в Максе, можно в группе «Первая смена» ВКонтакте писать.
0: Везде пишите, у нас все сети есть.
1: Да, а еще чуть позже
2: «Между тем» на ретро-ФМ. Реклама. Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
4: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
5: Трава растет, сезон идет. Кусторез Райоби. И туда и обратно стрижет. И полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 11-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй.

0: 7.29, точное московское. Время новостей, время немного обидного факта, Маргарита.
1: А ну-ка.
0: Пиво помогает худеть, но только женщинам. Да-да-да, оно вредит нашему здоровью, мы это знаем. Но, как видим, не всем оно вредит. Да, некоторых даже может очень сильно вдохновить и помочь. В общем, рассказываю, было исследование, которое, видимо, проводили женщины. Да, не подпускали мужчин к этим исследованиям. Как мы сами вам дадим потом результат.
1: Все верно.
0: В общем, оно показало, что умеренное употребление, это очень важно. Да, до двух бокалов в день.
1: Нормально.
0: Ну, в принципе, я бы даже не сказал, что это как микстура, это уже употребление.
1: Ну, это употребление 14 недель.
0: Вообще-то, ускоряет метаболизм у женщин и снижает тягу к сладкому.
1: Конечно.
0: Опа, боишься пирожных? Пожалуйста.
1: Вот тебе купивасик.
0: А для мужчин же эффект противоположный. Мужики, ну, блин, что тут скажешь. Даже небольшие дозы замедляют сжигание жира. Там, наверное, после троеточий, наверное, про животик бы сейчас начали писать. В общем, парни, как мы не старались, но нет. Исследование сказало, не надо.
1: Это первый раз, когда я

0: соглашусь. Да, это исследование проводили женщины.
1: Половина восьмого. Серьезные новости. Вадим Ривман, прошу.
2: Расстроил ты меня с пивом, конечно. Ладно, о новостях расскажу. Доброе утро. Итак, в России изменился порядок назначения военных пенсий. Периоды службы в добровольческих формированиях теперь будут засчитываться в выслугу лет с повышающими коэффициентами. Документ касается военнослужащих, сотрудников МВД, МЧС, ФСИН и Росгвардии. При непосредственном участии в боевых действиях один день службы приравнивают к трем дням выслуги. Такой же расчет применяется при нахождении в год госпиталях из-за ранений, полученных в бою. В Пекине проходят переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома находится в Поднебесной с государственным визитом. Президент США перед вылетом заявлял, что планирует провести переговоры с китайским лидером по вопросу урегулирования ситуации вокруг Ирана, а также обсудить с ним энергетику и вопрос дальнейших продаж оружия Тайваню. При этом в МИД КНР отмечали, что лидеры обсудят двусторонние отношения, а также вопросы глобального мира и развития. В МВД раскрыли новую схему мошенничества с дорогими китайскими автомобилями. Согласно новой схеме, покупается китайская машина, в документах завышается ее реальная цена, затем авто страхуется на крупную сумму. После этого аферисты инсценируют ДТП, например, топят автомобиль. Страховая компания обязана возместить полную зафиксированную стоимость. Машину восстанавливают, перепродают, получая таким образом двойную выгоду. Также сохраняется и классический вариант с инсценировкой кражи. Владелец заявляет об угоне, получает компенсацию, а авто тайно перегоняют и продают за границу, пишет РИА Новости. В полиции призывают страховщиков тщательнее проверять подозрительные случаи, обращать внимание на завышенную стоимость машин. До конца года россиян ожидают еще три короткие рабочие недели. Первая будет в июне. Она продлится 4 дня с 8 по 11 число. Пятница, 12 июня, объявлена выходным в честь Дня России, благодаря чему отдых составит 3 дня подряд. Следующая сокращенная неделя придется на ноябрь. День народного единства 4 числа выпадает на среду, поэтому рабочими будут понедельник и вторник, а затем четверг и пятница. Ну и завершит год трехдневная рабочая неделя с 28 по 30 декабря. 31 число станет выходным, после чего начнутся продолжительные новогодние каникулы, напоминает агентство ТАСС. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85,90. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Ретро-ФМ.
1: Так, 7.38, точное московское время. Надо просыпаться, надо как-то ускоряться, потому что у нас впереди обратный отсчет, дам время на счету.
2: Поэтому я очень быстро скажу наш номер. 23-24-88-3, код Москвы 495.
1: Можно выиграть смарт-часы. Давайте быстрее.

0: обратный отсчет в первой смене.
1: В нашей первой игре этого бодренького утра будет участвовать Владимир. Екатеринбург на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Саша, Рита.
3: Доброе утро.
1: Владимир, а у вас в Екатеринбурге также солнечно, тепло и вдохновляюще, как в столице сегодня? Или как-то иначе?
2: А вот и не угадали. Сегодня пасмурно. Но тепло относительно, градусов 12.
1: Извините, что перетянули это погодное одеяло на себя.
3: Скоро к вам дойдет.
1: Нам тоже надо порадоваться немного, а то да, тут апрель был такой нестабильный. А чего так жесток апрель, да, у нас был, как пел маэстро. Владимир, будет 3 раунда. После фразы «обратный отчет пошел» нужно за 10 секунд выполнить задание. Если с 3 раундами справитесь, то будет вам главный приз. Это смарт-часы от Red Rapem. Если 2 раунда, то фирменная футболка. Готовы?
2: Готов, конечно.
3: Давайте. Ну что же, тогда назовите 3 клички домашних животных, а обратный отчет пошел.
1: Любые.
2: Маня.
1: Так.
2: Кузя.

0: Вася.
1: А можно по животным сейчас разобраться? То есть, сколько было собак, например, сколько кошек вот в этих кличках у вас?
2: Хотелось бы понять, по порядку. Маня.
1: Да, да, да.
2: С усами или мокрым таким носиком шляпким?
0: Да кто угодно. И с усами, и с мокрым носиком.
1: Ну хорошо, хорошо. И тем Владимир угодил. Легко. Будет ли так легко во втором раунде? Где у нас песни, которые нужно продолжить также за 10 секунд? Вы готовы?
0: Конечно.
2: Ну что ж, тогда обратный отсчет. Пошел, допивайте за мной. Осень, осень. Ну давай, у листьев.
0: Спросим.
2: Ой, Серега, Серега, ты не стой у...
0: Порога.
2: Год новый наступил, кушать стало...
0: Нечего.
1: Ну, ну хорошо, все, хорошо.
2: Ладно,
1: солидно,
2: да,
1: неплохо.
2: Солидно. Было хорошо.
1: Это да. Что ж, два раунда позади. Осталось...
2: Что из этого самое сложное было? Давайте, на чем задумались?
0: Да, в принципе, ни на чем.
2: Все, отлично. Надеюсь, так будет и в третьем
1: все
2: раунде.
1: Все как семечки. Давай, да, сейчас третий раунд. Маргарита уже готова произнести задание. Владимир, мы вам желаем удачи.
2: Да,
1: у вас
2: смотрите,
1: есть только 10 секунд.
2: Третий раунд будет посвящен хоккею. И сегодня вам предстоит за 10 секунд назвать три хоккейных клуба. Обратный отсчет пошел.
0: Динамо, Спартак, Крылья Советов.
1: Хорошо, а если вот так, чтобы в футбол не пересекались? Вот можете чисто из КХЛ что-нибудь взять и достать индивидуальное?
0: Локомотив.
1: Пока и по футбольному тоже.
2: Не ноль, если честно.
1: Какой-нибудь Адми.
0: Акбарс.
1: Акбарс, вот, хорошо.
2: Ну, было, все равно мы не можем не
1: засчитать. Да, и Адмирал, да, и все. Ну, понятное дело, что вы разбираетесь в этом, Владимир. Вас не смутить, у вас смарт-часов не отобрать. Даже, я уверен, ночью в темном переулке. Как отстреляйтесь лучшими хитами, проверенными временем, вы их наизусть знаете. Владимир, с победой!
0: Благодарю.
2: Вы молодец, пусть еще и потеплеет, и вообще тогда будет все кайф.
1: Да, пусть наладится еще и погода. Оставайтесь на связи, послушайте вместе с нами великолепную Кайли Миноук на Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: Так, 7.49, точное московское. А давайте поговорим.
2: Давайте поговорим.
1: Да-да-да, сегодня день просмотра любимых комедий. Мы говорим про актеров комедии. И не только, кстати, про комедии, мы про драмы, про ужасы сравниваем. Говорим, когда что нужно кому.
2: Фразы,
1: в общем,
2: фразы
1: да,
2: пишем.
1: Да, крылатые тоже, да-да-да.
2: Вот Евгений сразу пишет, у каждого свои недостатки. Насколько я помню, это в джазе только девушки.
1: Ну, мы сошлись в этом мнении, да, с коллегами, хорошо.
2: Так, Наталья говорит, да, здрасте. Дуэт Миронов и Папанов, они лучшие. 12 стульев

0: их участием. А Ольга сразу же внемлет: чтоб ты жил на одну зарплату.
1: Да-да-да, ну это все великолепного Миронова продолжает, да, вспоминать. Хорошо, ну и Папанов, соответственно.
0: Так, далее Олег написал: жить хорошо, а хорошо жить еще лучше.
1: Прекрасно.
0: Мы
1: ну,
0: знаем.
1: Кавказская пленница, мне кажется, она вот в соревновательном вообще каком-то жанре больше всего крылатых фраз. Да, так выпьем же за то, чтобы никто из нас, как бы высоко ни летал, никогда не отрывался бы от коллектива. Там великолепно было. Будьте добры, помедленнее, я записываю. Ну, давайте, Маргарита, можно и побыстрее.
0: Так, мои любимые комедии, это комедии Гайдая, пишет нам Александр. Ну, естественно, все фильмы разобраны на цитаты. Жена говорит, что я при отсутствии звука мог бы озвучить любой его фильм. И хочется сказать, что не только вы, Александр, как будто бы, ну, это не то, что мы вас ущемляем. Нет, вы прекрасный, но я к тому, что к вам многие с радостью присоединятся.
1: Да-да-да, и это станет общим делом, я уверен, с удовольствием. Сержик пишет: доброе утро. Не беспокойся, Казадоев, сядем вместе.
0: Александр вспомнила про Покровские ворота. Там, что не фраза, то шедевр.
1: Будет тебе и кофе, будет и какао с чаем.
0: Какао с чаем.
1: Слушайте, ну тут пока Папанов у нас по статистике всех делает. Как говорит мой шеф! Да, ну а дальше добавляйте любую фразу.
0: Марина вспомнила про: да кто ж его посадит? Он же памятник. Вот, туда же, туда же.
1: Было дело. Слушайте, а правда, «Джентльмены удачи» под Новый год. Как кайф посмотреть всегда.
0: Да. Ну и Наталья, собственно, в то же направление. Киса, я давно хотела спросить, как художнику художника, вы рисовать умеете?
1: Прекрасно. Так, ну и перед тем, как мы уйдем на небольшую паузу, мы обязательно вернемся к этой теме. И вы знаете, у нас же сегодня еще намечается особое мнение туда, после 10:00. А давайте голосованием запустим, вот на что похожа ваша жизнь в 2026 году. И я думаю, что мы несколько вариантов предложим. Например, комедия, может быть, драма, может быть, триллер. На триллере, да, немножко начала переживать. А может, вообще смеха панорама. Давайте так, заходите, да, в соцсетях, голосуйте, только честно. А потом да, мы подведем итог и устроим еще игру благодаря вашим ответам. Проявляйте активность в соцсетях.

0: Столица уже почти 8, а мы уже тут, как тут. Первая смена на Retro FM с вами здесь. Retro, Retro FM. Солнце вернулось в Москву. И на Retro FM, да, Вадим Ривман здесь с новостями.
1: Конечно, будут. Обязательно привет, доброе утро. Итак, в России могут ввести самозапрет на крупные онлайн-покупки. В Госдуме предлагают расширить практику добровольных самозапретов на финансовые операции. Об этом рассказал зампред профильного комитета Амир Хамитов. По его словам, уже действующий самозапрет на кредиты доказал свою эффективность. Он помогает избегать импульсивных решений и снижает риски.

Теперь этот механизм планируют распространить на крупные онлайн-покупки и высокорискованные финансовые инструменты. Еще одно направление – это добровольное ограничение времени и расходов в интернете, прежде всего для несовершеннолетних. Парламентарий подчеркнул, самозапрет остается исключительно личным выбором гражданина. Инициативу готовят к дальнейшему обсуждению в профильных комитетах. О мутации хантавируса типа Андес предупредил академик РАН, эпидемиолог и зампрезидента РАО Геннадий Онищенко. По словам специалиста, штамм постепенно адаптируется к человеческому организму. Уже зафиксированы отдельные случаи передачи инфекции от человека к человеку. В качестве примера повышенной опасности конкретного штамма эпидемиолог привел вспышку хантавируса в Аргентине в 2018-м. Тогда уровень летальности достигал 35%. При этом Онищенко уточнил, что недавняя вспышка на круизном лайнере не несет угрозы для территории России. Средняя зарплата в нашей стране к концу этого года достигнет 108 300 рублей. Это почти на 8% выше показателей прошлого года. Такие данные приводят РИА Новости со ссылкой на прогнозы властей. Напомню, в прошлом году средняя зарплата впервые в истории превысила отметку в 100 тысяч. В дальнейшем тенденция сохранится. В будущем году ожидается рост до 115 400 рублей. Эксперты связывают динамику с сохранением низкого уровня безработицы и конкуренции за кадры. При этом реальные доходы граждан будут зависеть, конечно, от уровня инфляции и ситуации в конкретных отраслях экономики. Ну и последнее. На севере Италии тестируют необычную транспортную систему, которая может коренным образом переосмыслить сам принцип эксплуатации железных дорог. Речь идет о компактной автономной капсуле. В отличие от традиционных поездов, система рассчитана не на массовую перевозку сотен пассажиров, а на индивидуальные поездки небольшими группами от 4 до 6 человек. Этот подход позволяет отказаться от традиционной схемы с фиксированными остановками и расписанием. Пользователь может вызвать транспорт по своему желанию, почти как такси, но только на рельсах. И еще назову курсы валют. Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85,90. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Ретро FM.
1: 3:09, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: И сегодня мы, первая смена, обещаем чуть больше комедии в эти 4 часа, по крайней мере, из-за того, что сегодня день просмотра любимых комедий. Ну и, конечно, мы вас активно призываем участвовать в обсуждении этой темы.
2: Пишите нам во все соцсети, обязательно стреляйте своими любимыми выражениями, актерами, дуэтами актерскими, может
1: да,
2: быть.
1: Ну еще обязательно устроим нейрохит, это будет буквально через полчаса, до этого успеем насладиться, нет, ни один, и даже не двумя хитами, проверенными временем. Ну, начнем мы с Сиси Кетч, погнали!
0: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, гороскоп на четверг на 14 мая. День подходит для энергичной деятельности и быстрых решений, однако надо следить за эмоциями. А вот вечер будет хорош для активного и приятного отдыха.
2: Овны, импульс к действию сегодня подкреплен реальными возможностями. Главное, направить его в перспективное русло.
1: Тельцы, во второй половине дня появится энергия для быстрого решения актуального вопроса.
2: Близнецы, достаточно договориться о первом шаге, и масштабная коллективная задача приобретет реалистичное очертание.
1: Раки, не пытайтесь убедить начальство в своей правоте, лучше покажите заинтересованность и активность в исполнении задач.
2: Львы, вероятно, вам сегодня будет легче рассматривать вопросы в широком контексте, однако не потеряйте в спешке мелкие детали.
1: Девы, рабочая ситуация, которую давно хотелось прояснить, сегодня подастся честному и конкретному разговору.
2: Весы, сделайте сегодняшний вечер с любимым человеком по-настоящему зажигательным и полным живых впечатлений.
1: Скорпионы, в хорошо отлаженном процессе есть своя красота. Найдите ее в своем привычном ритме жизни.
2: Стрельцы, сегодня важно не разбрасываться силами, чтобы не потерять эффект от ваших усилий.
1: Козероги, вечером вы сможете улучшить в своем доме то, что давно следовало, но на что не хватало времени.
2: Водолей, интеллектуальный ресурс сегодня высок, и он сам по себе является активом, который можно использовать.
1: Рыбы, вторая половина дня хороша для приобретений. А если вы хотите, если только вы не будете слишком расточительны, так что будьте внимательны.
2: Вот будьте расточительным, знаете, на что? На хорошие эмоции этим утром.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: настраивает нас на настоящую дискотеку уже с утра пораньше в четверг. И мы вот так плавненько тренируемся, готовимся, тренируем и дыхалку, и мышцы.
1: Да, 100%. Ноги, как я люблю говорить, икры, чтобы исполнять с нами на круизе, на Астория Гранде такие зажигательные танцы на верхней палубе. Ух, ребята, идем по морям с 18 по 28 июля. Идем не одни, конечно же. Ну, зачем? Зачем, если у нас есть группа?
0: Итак, по списку, кто с нами будет на Астория Гранде?
1: Лицей.
0: Группа будет. Группа Вирус будет.
1: 100% придет. Саша Айвазов сказал, я такой не пропущу, ребят.
0: Ну и, конечно, группа Плазма будет. Тык или Гиф. They are Love. В общем, все свои самые любимые хиты. Take My Life. Хорошо. Ну что, друзья, у нас будут огненные июльские денечки. Как раз под занавес нашего радиосезона. Угу. Будет круто. И я напоминаю, что выиграть путевку можно только в прямом эфире. Да, каждый год мы разыгрываем их в первой смене. Нужно верить в свою удачу, в свою мечту. И пусть она у вас сбывается.

0: человек сказал, это Сан-Франциско, город стиле диско, и вся страна подхватила и до сих пор взрывается в танцевальных ритмах. А между прочим, друзья, человек, который это продолжает заявлять на ретро-ФМ сегодня, отмечает свой день рождения. Сергей Лемах!
1: Ой-ой-ой-ой-ой!
0: Или, как говорит, да, наш редактор, он же Сергей Лемах, но мы его любим всяким. Самое главное, да, за эти хиты, за эти танцы. Да, любимая группа нашего детства с братом, честно скажу. Как мы мечтали попасть на их концерт. Как мы не попали на него. Там погода была плохая, из Москвы в Сочи не прилетели. Но эти хиты, несмотря на подобные обстоятельства, они всегда живут с нами. Они, мне кажется, никогда не выйдут из моды.
1: А
0: это
1: ты, кстати,
0: круто.
1: Знал, что Лемах писал хиты не только для себя, не так. только для Кармен, но и внезапно для Лады Дэнс, Натальи Сенчуковой, Натальи Гулькиной. И также писал саундтреки для популярных 90-х телевизионных передач. А не только Сан-Франциско, который, конечно, он навсегда остается в сердцах. Она у меня есть в плейлисте. И если, не дай бог, ну какая-то грустняшка подошла, и тут вот эти фирменные ту-ту-ду-ду-ду-ду в начале, и все, кайф становится.
0: Да, талантливый человек, талантлив во всем. Мы всем коллективом еще раз поздравляем солиста группы Кармен с днем рождения. Желаем, чтобы внутренний мотор никогда не сбавлял оборотов, чтобы всегда был этот танцевальный адреналин, крепкого здоровья, вдохновения и, конечно, бесконечного драйва, Сергей!
2: Реклама.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби» и сверлит, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
11: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
12: Каждый преступник совершает ошибки.
13: Я говорила!
14: Один метод.
15: Букеты, конфеты.
16: Следственный комитет.
14: Ни одной зацепки.
17: Что само по себе подозрительно.
13: Да.
14: И два капитана.
18: Я капитан полиции.
19: А я чудак.
14: Новые серии.
1: И вот тут...
6: Что?
1: Что-то произошло.
14: Вечерний детектив.
1: Свежий.
14: В четверг и пятницу в 18:10.
1: Отлично.
14: На канале ТВ-центр.
1: Я знаю, что произошло.
14: Возрастное ограничение 16+.

0: 16+.
1: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах. Лента.
2: Неужели и

0: на Ретро-ФМ. А не поговорить ли нам про кино? В первую очередь про кинокомедии. Да, сегодня день просмотра любимых комедий, вспоминаем любимых актеров, любимые фразы, сравниваем. Вот зачем нам нужны комедии, а когда, может быть, надо поставить какую-то драму, а может быть, попугать себя хоррором или каким-то триллером. А может, вы любители приключений и пересматриваете фильмы с Индианой Джонсом. Ну, в общем, делимся мнением. В группе «Первая смена» ВКонтакте, можно в Максе тоже писать. И отдельно можно еще проголосовать. Да, ну вопрос появился от «Первой смены» специально для вас. На что похожа ваша жизнь в 26-м году? Комедия, драма, триллер, смех и панорама. Версии разные. Делитесь, отвечайте честно. Совсем скоро устроим по этому особое мнение. Маргарита, сообщение.
1: Так, ну тут миллиард сообщений, конечно. Я пытаюсь выбрать, но это невозможно, потому что хочется все читать. Ну, я прочитаю, конечно же, из моего любимого. Прям подряд двое написали людей. Николай, Александр, про Ширли Мырли. Не мой ты сын, не сын ты мне. Ну и, кстати, написали, что та самая фраза, которую вообще нельзя произносить в эфире.
0: Но она звучит,
1: да-да-да. К огромному сожалению, Ширли Мырли, Табаков имел в виду матрешки с лицами членов ЦК КПСС, которые были популярны у интуристов.
0: Члены партии.
1: Да-да-да. Вот если честно, я об этом факте узнала буквально пару лет назад. И эта фраза стала вдвойне смешнее. Ты ж такой перевертыш потрясающий. Да.
0: Он же Гога, он же Жора, он же Гена. И там можете продолжать. «Москва слезам не верит», любимый фильм. Елена вспоминает. Пусть и не комедия, но любимая. А там все есть. Там и комедия, и, безусловно, жизненная драма настоящая есть. Фильм на века.
1: Так, Татьяна пишет, комедии нужны обязательно. Людка, а Людка, какая такая любовь? Ну и так далее. Девушка, а как вас зовут? Таня, а меня Вася. Ну и дура. Вот,
0: не, ну я думаю, что эфир будет несостоявшимся, если мы не прочитаем вот это сообщение про Людку. А Людку, ах ты, сучка ты крашеная. Ну и что она ответила? Почему же крашена?
1: Это мой натуральный цвет.
0: Это же великолепно. Это же просто прекрасно.
1: Далее нам внезапно пишет Риана. When the sun shine and shine together. Какая гадость, это ваша заливная рыба. Риана, если это ваше имя, потрясающе. Вас уже двое получается.
0: У меня все unfaithful в голове играет.
1: Стоит ждать. Далее написали про Роуэна Аткинса. Собственно, замечательный актер комедийного жанра. Все фильмы с мистером Бином. Слушай, мистер Бин
0: тоже
1: это
0: легенда.
1: Легенда вообще.
0: Мы вспоминаем сегодня Чарли Чаплина, да, но вот, мне кажется, есть несколько образов из иностранного кино, которые, да, вот годами сохраняются и будут передаваться, мне кажется, также из поколения в поколение.
1: Ну и туда же Серега написал, как же вы забыли таких метров комедий, как Луи де Фюнес и Пьер
0: Ришар. Ну, конечно, великие французские комедии, которые тоже пересматривают, как, не знаю, папаши, а еще там Жерар Депардье, раз уж вспоминать великих актеров. Вот, еще там про невезучих очень был классный фильм, когда потерялась дочь одного обеспеченного человека и Пьера Ришара на спасение вызвали, потому что он был таким же невезучим. Вот тоже фильм уже много лет, но смотрится на одном дыхании великолепно. Алексей еще пишет, жить захочешь, не так раскорячишься. Я прям вспоминаю, это, кажется, про корову и особенность национальной охоты. Ну что, ребят, будем ждать новые сообщения во всех социальных сетях, будем ждать ваше мнение. Да, вот голосование продолжается, мы пока его не закрываем, но процентики уже собираем. Что к этому часу происходит в мире, в стране? Пожалуйста, расскажи, Вадим Рифман.
2: С удовольствием сделаю это. Доброе утро. Итак, единые учебники по русскому языку и литературе появятся в школах. Сейчас они направлены на экспертизу в Российскую академию наук. Обучаться по ним старшеклассники могут начать уже с 1 сентября следующего года, а учащиеся начальной и основной школы с 2028. Также в Минпросвещении уже готовят тексты пособий по естественным наукам, математике, физике, информатике, химии и биологии. Врачей избавят от двойной бюрократической нагрузки. Комитет Госдумы по охране здоровья поддержит законопроект, отменяющий дублирующие процедуры для медиков. Об этом сообщил глава комитета Сергей Леонов. Сейчас врач обязан каждые 5 лет подтверждать право на работу через аккредитацию. Даже успешная сдача экзамена на квалификационную категорию от этой процедуры не освобождает. Новые поправки устраняют двойную нагрузку. Получение или подтверждение категории автоматически продлит аккредитацию еще на 5 лет. Кроме того, весь учет переведут в цифровой формат. Выдача бумажных свидетельств будет прекращена, однако у специалистов сохранится право запросить официальную выписку в традиционном виде. Роберту Земекису исполнилось 75 лет. Американский режиссер, продюсер, сценарист. Мировую славу Земекису принесла трилогия «Назад в будущее» о путешествиях во времени. В 88-м он снял комедийный анимационный игровой фильм «Кто подставил кролика Роджера», в котором рисованная мультипликация анимация комбинирована с игрой живых актеров. Пиком карьеры стала драма «Форест Гамп» 94-го с Томом Хэнксом в главной роли. Фильм получил 6 премий «Оскар», в том числе за лучшую режиссуру, а также «Золотой глобус» и награду гильдии режиссеров Америки. В Пекине завершились переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Беседа длилась больше 2 часов. Перед началом встречи состоялась официальная церемония приветствия с почетным караулом, военным оркестром. Китайский лидер отметил, что общие интересы двух стран перевешивают разногласия, а текущий год должен стать знаменательным для двусторонних отношений. Глава Белого дома находится в Китае с государственным визитом до завтрашнего дня. Ранее он заявлял, что планирует обсудить ситуацию вокруг Ирана и другие вопросы. И еще курсы валют: доллар 73.34, евро 85.90. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Маргарита!
1: Это я!
0: Маргаритиньо! Ну
1: это
0: расскажи, что же у нас будет впереди?
1: А
0: к этой игре мы особенно готовимся.
1: А можно я спою?
0: А можно.
1: Раз ты дважды сказал Маргарита, а третий раз я спою. Маргарита! Ну там бы было так, потому что это нейрохит. Возможно,
2: Маргарита,
1: это было бы...
0: Возможно, но было бы очень современно.
1: Потому что искусственный интеллект берет и безжалостно переделывает песни, ребята.
0: Вы думаете, у него есть совесть? Вы по-прежнему так думаете?
1: Ваша задача, собственно, узнать, что же за песню переделал искусственный интеллект. А за это у нас для вас и подарки, и беспроводные наушники, а еще и годовая подписка на популярный музыкальный сервис. Поэтому звоните, поиграем в нейрохит 23 24 88 3, код Москвы 495.

0: Александр из Самары на связи. Добро пожаловать в Нейрохит. Здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Здрасте, здрасте.
0: Александр, ну о музыке мы еще поговорим. Скажите, но у вас комедия любимая есть? Есть актер или актриса? Фраза
2: любименькая.
1: Фразы, может быть, и нет, а комедия любимая, нравится, ничего не вижу, ничего не слышу.
0: Хорошо. Ну что ж,

0: Александр, мы вам предлагаем сейчас рубануться в нейрохит. Мы подготовили две подсказки. В общем, если с первой угадаете, мы вам сразу вручаем главный приз – беспроводные наушники. Но, если что, есть и второй шанс послушать припев и получить годовую подписку на музыкальный онлайн-сервис. Вы как, готовы?
1: Да, готов, давайте.
2: Давайте, слушаем.

0: Ну, в принципе, если эту песню знаете, то по словам как будто бы все понятно.
1: Наше прошлое. По словам понятно, вот.
2: А вы попробуйте, как бы, знаете, как я сейчас подумала, да я даже не посмотрела, что там написано у меня в подсказке, про себя. И мне сразу стало все понятно. Mm-hmm. Но только быстренько.
1: Итак. Нашу прошлую укатило что-то вдаль, что-то...
0: Да-да-да, в общем, слова-то правильные. Надо либо напеть, либо исполнителей назвать, ну, конкретно группой, да, я подскажу.
1: Наша прошлую укатило вдаль, вот в голове кружится, а вот кто вот сейчас вот...
0: Ну, у нас есть вторая подсказка.
1: А мы любили... Там припев. А мы любили...
2: Так.
0: А мы могли... Получается, думаете, что такой припев? Ну, ладно, а давайте проверим, такой припев или нет.

0: до конца непонятен. Вроде звучит неплохо, но что бы они хотели сказать в такой подаче, не становится ясно. А вот что они хотели сказать в оригинале, Александр, звукорежиссер, можно поставить? А вот это, да, одна из самых известных школьных композиций. Да, с которой проходило очень много выпускных, особенно в начале нулевых, мне кажется. Это хай-фай группа. Вы абсолютно верно вспомнили припев.
1: Да.
0: Поэтому, Александр, будем считать, что с первой подсказки вы угадали, а это значит беспроводные наушники.
1: Ура, спасибо большое, от души.
2: Все, а можно сегодня еще раз пересмотреть вашу любимую комедию, и тогда день просто будет не четверг, а какая-то суббота прям.
0: Пусть так и будет. Мира.

встреча о Челси, Ирина, то ли hello, то ли good morning. В общем, мы только начинаем, только разогреваемся. Сегодня обсуждаем комедии. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Пишите, да, свои любимые крылатые фразы своих героев. Также голосуйте, вот на что похоже.

0: Это Retro FM, хиты, проверенные временем, и первая смена, которая ждет вас каждое утро с 7 до 11. Ну а 9.00 – это личное время Вадима Рифмана. Забронировал, новости рассказывай.
1: Так точно, расскажу. Обязательно доброе утро. Итак, средний размер социальной пенсии россиян превысил отметку в 16,5 тысяч рублей. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на статистику социального фонда. По опубликованным сведениям, за минувший год величина выплат увеличилась в среднем на 1000 рублей. Россияне, продолжающие трудовую деятельность, получают в среднем по стране 12 350 рублей. В то же время для неработающих категории граждан этот показатель значительно выше, он достигает в среднем по России почти 17 тысяч. В России изменился порядок начисления военных пенсий. Периоды службы в добровольческих формированиях теперь будут засчитываться выслугу лет с повышающими коэффициентами. Документ касается военных

сотрудников МВД, МЧС, ФСИН и Росгвардии. При непосредственном участии в боевых действиях один день службы приравнивают к 3 дням выслуги. На чипсах и колбасе может появиться маркировка о вреде здоровья. Общественники обратились к правительству России с инициативой обязать всех производителей наносить предупреждение на упаковке ультрапереработанных продуктов. Согласно предложению, это поможет сократить потребление товаров с высокой степенью обработки. Их на регулярной основе употребляют около 40% россиян. Судя по результатам опросов, такие продукты изготавливают из рафинированных и потерявших полезные свойства ингредиентов. Букет или даже одна веточка сирени опасна для здоровья, особенно если поставить ее в спальне. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на специалистов. Все дело в веществе под названием сиринген. Оно содержится в листьях и соцветиях. Оно способно вызывать аритмию, нарушение сна и сильную головную боль. В редких случаях длительное вдыхание аромата в закрытой комнате может привести к ухудшению зрения и снижению уровня тромбоцитов в крови. Эксперты подчеркивают, на свежем воздухе сирень угрозы не представляет. Ну и последнее. 8 из 10 россиян хотя бы иногда создают видимость занятости на работе. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на результаты опроса. 40% респондентов имитируют бурную деятельность в офисе, 15% при удаленной работе, а еще 25% в обоих форматах. В числе наиболее распространенных способов имитации работы опрошенные россияне называли задержки в офисе без необходимости, намеренно долгое выполнение простых задач и создание видимости работы за компьютером. Чаще всего так делают менеджеры среднего звена. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85,90. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: начнем это утро в классном настроении. Рит Субботина здесь.
1: Саш Светлов.
0: Давай расскажем людям, чего их ожидает. Фейк-контроль будет, разыграем сертификаты в маркетплейс, а может быть даже вручим нашу фирменную термокружку.
1: Так, Саш подготовил для вас спортивные новости.
0: Обязательно.
1: Как обычно. Но мы продолжим говорить по нашей теме. Сегодня день комедии, мы ждем от вас какие-нибудь фразы из любимых комедий. Может быть, песни, может быть, вообще актеров и актерские дуэты.
0: Да, ждем вашей активности, в том числе проголосуйте, пожалуйста. Да, расскажите, на что похоже ваша жизнь в 26-м году. Ну, а если вам и этого будет мало, мы же вам еще киноскоп-то подготовили в этот киночетверг. Все будет сегодня на Ретро-ФМ.
2: Первая смена
3: на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.
1: Сегодня четверг, 14 мая. Разберемся. День подходит для энергичной деятельности и быстрых решений. Однако надо следить за эмоциями. Вечер будет хорош для активного и приятного отдыха.
2: Овны, импульс к действию сегодня подкреплен реальными возможностями. Главное направить его в перспективное русло.
1: Тельцы, во второй половине дня появится энергия для быстрого решения актуального вопроса.
2: Близнецы, достаточно договориться о первом шаге, и масштабная коллективная задача приобретет реалистичное очертание.
1: Раки, а вы не пытайтесь убедить начальство в своей правоте. Лучше покажите заинтересованность и активность в исполнении задач.
2: Львы, вероятно, вам сегодня будет легче рассматривать вопросы в широком контексте, однако не потеряйте в спешке мелкие детали.
1: Девы, рабочая ситуация, которую давно хотелось прояснить, сегодня подастся честному и конкретному разговору.
2: Весы, сделайте сегодняшний вечер с любимым человеком по-настоящему зажигательным и полным живых впечатлений.
1: Скорпионы, в хорошо отлаженном процессе есть своя красота. Найдите ее в своем привычном ритме жизни.
2: Стрельцы, сегодня важно не разбрасываться силами, чтобы не потерять эффект от ваших усилий.
1: Козероги, вечером вы сможете улучшить в своем доме то, что давно следовало, но на что не хватало времени.
2: Водолей, интеллектуальный ресурс сегодня высок, и он сам по себе является активом, который можно использовать.
1: А рыбы, вторая половина дня хороша для приятных приобретений, если только вы не будете слишком расточительны.
2: Ну а сейчас у нас спорт. А что ждать-то?
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт, привет! В первой смене
1: на Ретро-ФМ.
2: Матвей Сафонов, Мотя Матвеище, наш герой. Да, рассказываю, начнем с футбола. Матвей Сафонов вновь выиграл чемпионат Франции, конечно, с ПСЖ. Парижане стали чемпионами в пятый раз подряд, там просто бессменные чемпионы. Ну а российский вратарь сделал 8 сейвов в матче с Лансом и был признан лучшим игроком встречи. Посмотрите в интернете, правда, там настоящее спасение. Продолжай в том же духе, Матвей. Кстати, у него уже 7-й трофей, все награды он взял с ПСЖ. Кроме того, Сафонов получил 9 из 10 от экспертов за этот матч с Лансом. У остальных игроков ПСЖ, так к слову, нет оценок выше 6. Красавчик, так держать. Далее, Интер выиграл Кубок Италии, победив Лацио в финале 2-0. Миланцы сделали золотой дубль. Это в Италии никому не удавалось сезона 17-18, когда чемпионат и кубок выиграл Ювентус. Далее, Манчестер Сити разгромил Кристал Пэлас 3-0 в перенесенном матче и отстает от Арсенала на 2 очка. За 2 тура до конца сезона АПЛ развязочка намечается огненная. Барселона в статусе чемпиона, как мы знаем, проиграла Алавесу в гостях, да, 0-1. Диабат забил в конце первого тайма. У каталонцев ни одного удара в створ, так сказать, парни продолжают отмечать. Повод-то хороший. Лионель Месси сделал хет-трик в матче чемпионата МЛС против Цинциннати. 5-3 счет. У Лионеля 908, 9 и 10 голы в карьере. Тоже не успокаивается. И ему, и Криштиану, ребята, продолжайте в том же духе. Будем смотреть, болеть и следить. В теннисе Карен Хачанов уступил Касперу Руду

0: четверть финале Мастерса в Риме. А в женской сетке мира Андреева проиграла Коко Гауф, если еще не знаете. Ну, вот такие, увы, истории. В КХЛ Акбарс победил Локомотив во втором матче финала Кубка Гагарина со счетом 5-1 и сравнял счет в серии 1-1 на данный момент. Будем держать вас в курсе и будем слушать Сиси Кетч «Heaven and Hell».
1: Физкульт, привет! Первое снение на Ретро-ФМ.

0: «Между тем» на «Ретро-ФМ».
1: Доброе утро! Мы сегодня обсуждаем комедии в рубрике «Между тем», потому что сегодня день просмотра любимых комедий, и вы делитесь своим мнением в соцсетях. Давайте почитаем сообщения.
2: Так, вот написали, я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся.
1: Хорошо.
2: Конечно же, сразу помню.
1: Твой мужчина стоит в соседнем дворе. Я так думаю. Асфатур пишет, укол зонтиком налево от лифта, Пьер Ришар.
2: Ага.
1: Да, еще вот писали, да, тот же самый Асфатур вспоминал фильмы с Адриано Челентано и Арнеллой Мути. Ну, конечно, да, там просто великолепные диалоги.
2: Да,
1: особенно, да, про строптиво. Там просто великолепный фильм.
2: Так, Алексей нам еще подкинул фразу классную. За чужой счет пьют даже трезвенники и язвенники. Вот. Екатерина написала, доброе утро, любимая первая смена. Муравьева бесподобна. Не учите меня жить, лучше помогите материально. Как эта фраза нужна на все времена? Вот сейчас она и в моей голове крутится. У всех, кому за 30, понимаешь?
1: Да,
2: такое?
1: Насчет «Все времена» Андрей Беляков пишет, чтобы комедия была поистине смешной, одного актера мало. Необходимо созвездие комедийных актеров. «12 стульев Гайдая» стал моей любимой комедией. Фраза «Быстро, только кошки родятся» стала моим девизом. Да. Спасибо,
2: ну,
1: Андрей.
2: Давай я тоже Ивана прочитаю. Он тоже про «12 стульев» он написал. «Утром деньги, вечером стулья». Классный фильм. Ну, конечно,
1: да,
2: же.
1: Все классики сейчас не перечислить. Кстати, мы еще и поговорим о новых фильмах «Киноскопия». Да, буквально через час, даже меньше на «Ретро-ФМ». Не пропустите.
2: И Артем написал, что вспомнил комедию «День радио» с «Квартетом И». И вот это же тоже потрясающая комедия. Она более современная, но фраз оттуда. Мы тоже об этом поговорим.
0: «Между тем» на «Ретро-ФМ».
3: Реклама.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно,

0: не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
2: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
3: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И Линолеум Ютекс готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум Ютекс не боится царапин, тяжести и загрязнений. Ютекс готов к любым вызовам.
4: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми завтра в 18:00 на телеканале «Солнце». Категория 6+.
5: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточните в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: тоже будет. Потому что это круиз, там все может быть. А что? Мы просто напоминаем, что в июле с 18 по 28 нас ждет большое приключение. Круиз Ретро-ФМ 2026.
1: Едем с Астории Гранде по морям. Вернее, идем. Мы сначала заходим в Стамбул, потом идем в Грецию по островам. А? Что?
0: Ничего, продолжай.
1: Спасибо. А вот, просто у меня в голове уже была группа Плазма. Понимаешь, я когда о них думаю, думаю, о, с ребятами едем. Классные. Едем с лицеем. Едем с Сашей Айвазовым. И, конечно же, группа
0: Вирус!
1: Вот такой веселой компании с нашими 15 победителями. Они с собой еще возьмут самых их лучших плюс
0: надежных,
1: один.
0: Надежных, проверенных.
1: Да. В общем, тусанем как надо, отдохнем, с фоточками поделимся. И главное, зарядим вас мотивацией принимать участие в следующих круизах, потому что удача может улыбнуться каждому.
0: В столице 9.30, и это время новостей на Ретро-ФМ. С нами Вадим Ривман.
2: Да, расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, средняя зарплата в России к концу этого года достигнет 108 400 рублей. Это почти на 8% выше показателей прошлого года. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на прогнозы властей. Напомню, в прошлом году средняя зарплата впервые в истории превысила отметку в 100 тысяч. В дальнейшем тенденция, как отмечается, сохранится. Эксперты связывают динамику с сохранением низкого уровня безработицы работницы и конкуренции на рынке. При этом реальные доходы граждан будут зависеть от уровня инфляции и ситуации в конкретных отраслях экономики. Председатель КНР и президент США договорились о проведении неформальной встречи лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического

сотрудничества и саммита Большой Двадцатки. Напомню, G20 – это неформальный форум ведущих развитых и развивающихся экономик мира. В его состав входят 19 государств, включая Россию, а также два коллективных участника – Европейские и Африканские союзы. Сегодня в Пекине стартовали переговоры между Си Цзиньпином и Дональдом Трампом. Это стало, кстати, первой поездкой американского политика в Пекин со времен его первого президентского срока в 2017-м. Вместе с Трампом в Пекин прибыла большая делегация американских бизнесменов. Одной из ключевых тем саммита станет урегулирование войны США и Ирана, а также разблокировка судоходства в Ормузском проливе. Рост страхового мошенничества по автострахованию может привести к удорожанию полисов ОСАГО и КАСКО. По оценкам страховщиков, сегодня на стоимость полисов влияют не только уровень доходов населения и аварийность, но и активность организованных преступных групп. В качестве примера участники рынка привели ситуацию в Новосибирске. В прошлом году в регионе был зафиксирован заметный рост числа подозрительных страховых случаев по ОСАГО, связанный в том числе с инсценировками ДТП и завышением ущерба. Аналогичная тенденция сейчас проявляется и в сегменте КАСКО. Отдых в Турции подорожал на 30% в мае, об этом сообщает телеграм-канал «База». Отмечается, что рост цен связан с высокой инфляцией в Турции. Зарубежные поездки в целом удерживают лидерство среди наших граждан и уже занимают больше половины всех летних бронирований. Интерес к Турции вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В прошлом году Турцию посетили почти 6 миллионов россиян. Страна заняла первое место в списке зарубежных направлений для отдыха граждан России. И еще курсы валют. Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85,90. А далее первая смена на ретро-ФМ. С добрым утром!

0: А ведь на самом деле эта песня первоначально писалась про Ларису, потом уже там возникла Кристина. Ну, так оказалось.
1: Серьезно?
0: Нет, мы просто фрик-контроль собираемся играть, и я привожу пример, как мы лжем иногда.
1: Господи, даже я тебе поверила. Скажи, что я красивая.
0: Вот, не буду рисковать.
1: 23-24-88-3, код Москвы 495. А вы, друзья, рискуйте, потому что у нас впереди фейс-контроль. Там можно выиграть деньги, сертификат на 5000 рублей.
0: Но не все пройдут, это фейс-контроль. Это фейк-контроль. Да-да-да, будет розыгрыш.
1: И чашка наша любимая, фирменная.
0: Она стала чашкой. Термочашка. Все золотая. Наполняй твоим ароматом чая.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Так, время 9:45. Пора поиграть в фейк-контроль с Романом из Новокузнецка. Здравствуйте, Роман.
2: Здравствуйте.
3: Здрасте, здрасте. Так, ну что, у нас сегодня будет фейк-контроль. Я думаю, вы знаете прекрасно, как играть в эту игру. Есть три темы на выбор. Что вам больше нравится? Колбаса, бобслей или компьютерная мышь?
2: Колбаса.
3: И мне
1: хороший выбор, да. Поддерживаем.
3: Я, кстати, тоже про нее бы выбрала. Я прям даже думала.
1: А я пойду поем. Расскажи, что
3: да.
1: там есть.
3: Итак, факт номер один. Значит, тот, кто делает или продает колбасы, называется колбасер. Правда или нет?
2: Ну, я думаю, нет.
3: И это... Да, конечно, нет. Мы же все знаем, колбасер — это тот, кто до 6 утра в клубе.
2: Колбасит.
1: Да-да-да, здесь колбасник, колбасница, так называют их. Докторская колбаса появилась по личному приказу Сталина. Правда или ложь? Ну, решайтесь.
2: Я думаю, ложь.
1: Ну, вообще, говорят, правда. В 36-м году как диетический продукт для людей, подорвавших здоровье. Есть такая легенда, существует, и да, в нее многие верят.
3: Так, хорошо, идем дальше. Самая длинная сосиска в мире, попавшая в книгу рекордов Гиннесса, составила почти 60 километров. Правда или ложь?
2: Ложь.
3: И это?
2: 60 километров нет.
3: Вы не поверите, это правда.
1: Делали такую.
3: Осталось найти килограммов миллиард кетчупа. Вы не проиграли, вы что?
1: Вообще-то у нас
3: вообще-то у вас наша самая любимая
1: термокружка.
3: Чашка, да. В некоторых кругах.
1: Да-да-да. Среди знатоков. Роман, мы вас поздравляем. Спасибо. Да, подарочек уже отправляется в Новокузнецк. Оставайтесь на связи и насладитесь еще парой хитов вместе с нами, как минимум в этом часе. У нас будут «Руки вверх», а сейчас «Bad Boys Blue».
0: Фейк-контроль.

0: нам скучать не приходится, в том числе благодаря вашему активному участию в соцсетях. Да, у нас сегодня тема такая, ох, тема темище, про кинокомедии говорим, крылатые фразы любимых героев, да и не только про комедии, но и про другого жанра фильма.
1: Да, и, кстати, у нас очень скоро будет киноскоп, а вот там мы расскажем про фильмы, которые вышли на этой неделе, тоже классные, поделимся нашими мнениями.
0: Да, еще можно вашим мнением прямо сейчас в соцсетях поделиться и проголосовать.

0: столицу. Уже 10. Начинаем самый киношный час на Ретро FM в первой смене. Доброе утро. У нас есть Вадим Ривман, а значит, у нас всегда будут новости.
1: Обязательно расскажу о них. Доброе утро всем. Итак, в России могут ввести самозапрет на крупные онлайн-покупки. В Госдуме предлагают расширить практику добровольных самозапретов на финансовые операции. Об этом рассказал зампред профильного комитета Амир Хамитов. По его словам, уже действующий самозапрет на кредиты доказал свою эффективность. Он помогает избегать импульсивных решений, снижает риски. Теперь этот же механизм планируют распространить на крупные онлайн-покупки. Покупки и высокорискованные финансовые инструменты. Еще одно направление – это добровольное ограничение времени и расходов в интернете, прежде всего для несовершеннолетних. Парламентарий подчеркнул, самозапрет остается исключительно личным выбором гражданина. Инициативу готовят к дальнейшему обсуждению в профильных комитетах. О мутации хантавируса типа Андес предупредил академик РАН, эпидемиолог и зампрезидента РАО Геннадий Онищенко. По словам специалиста, штамм постепенно адаптируется к человеческому организму. Уже зафиксированы отдельные случаи передачи инфекции

0: от человека к человеку. В качестве примера повышенной опасности конкретного штамма эпидемиолог привел вспышку хантавируса в Аргентине в 2018 году. Тогда уровень летальности достигал 35%. При этом Онищенко уточнил, что недавняя вспышка на круизном судне не несет угрозы для территории России. Врачи избавят от двойной бюрократической нагрузки. Комитет Госдумы по охране здоровья поддержит законопроект, отменяющий дублирующие процедуры для медиков. А об этом сообщил глава комитета Сергей Леонов. Сейчас врач обязан каждые 5 лет подтверждать право на работу через аккредитацию. Даже успешная сдача экзамена на квалификационную категорию от этой процедуры не освобождает. Новые поправки устраняют двойную нагрузку. Получение или подтверждение категории автоматически продлит аккредитацию еще на 5 лет. Кроме того, весь учет переведут в цифровой формат. У специалистов, правда, сохранится право запросить официальную выписку в традиционном виде. Ну и последнее. В Москве мужчина пожаловался, что его иномарку разбили мандарином. А об этом сообщает телеграм-канал «Новости Москвы». Владелец машины написал заявление в полицию. Правоохранители по камерам теперь должны вычислить того, кто это сделал, говорится в публикации. На размещенных в сети кадрах видно, что на крыше дорогой иномарки лежит мандарин. При этом заметно, что в результате падения фрукта на кузове автомобиля образовалась небольшая вмятина. И еще назову курсы валют. Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85,90. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня.
1: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
2: Доброе утро, первая смена.
3: Здрасте.
2: А наверняка вы такие просыпались и, может, даже не сразу вспомнили, что четверг. А мы напомним и скажем, что именно в этот день выходят новые фильмы всегда в кинотеатрах. И мы об этом помнили, мы подготовились. Еще мы будем поздравлять с днем рождения одного выдающегося творческого деятеля. В том числе. Да, и мы продолжаем говорить о кинокомедиях. Пишите в соцсетях и в том числе голосуйте. Да, у нас опрос закрытый, продолжается. Ну а хитов, о, да тут хиты, хитющие, хитяры. Сабрина, Николай Трубач, Рики и повари в ближайшее время на Ретро-ФМ.
1: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на четверг, на 14 мая. День подходит для энергичной деятельности и быстрых решений, однако надо следить за эмоциями. Вечер будет хорош для активного и приятного отдыха.
2: Овный импульс к действию сегодня подкреплен реальными возможностями. Главное направить его в перспективное русло.
1: Тельцы, во второй половине дня появится энергия для быстрого решения актуального вопроса.
2: Близнецы, достаточно договориться о первом шаге, и масштабная коллективная задача приобретет реалистичное очертание.
1: Раки, не пытайтесь убедить начальство в своей правоте. Лучше покажите заинтересованность и активность в исполнении.
2: Львы, вероятно, вам сегодня будет легче рассматривать вопросы в широком контексте. Однако не потеряйте в спешке мелкие детали.
1: Девы, рабочая ситуация, которую давно хотелось прояснить, сегодня подастся честному и конкретному разговору.
2: Весы, сделать сегодняшний вечер с любимым человеком по-настоящему зажигательным и полным живых впечатлений.
1: Скорпионы, в хорошо отлаженном процессе есть своя красота. Найдите ее в своем привычном ритме жизни.
2: Стрельцы, сегодня важнее разбрасываться силами, чтобы не потерять эффект от ваших усилий.
1: Козероги, вечером вы сможете улучшить в своем доме то, что давно следовало, но на что не хватало времени.
2: Водолей, интеллектуальный ресурс сегодня высок, и он сам по себе является активом, который можно использовать.
1: Рыбы, вторая половина дня хороша для приятных приобретений, так что, если вы будете не слишком расточительны, все получится.
2: А знаете, на что можно и нужно тратить деньги? На билеты на хорошее кино. Вот сейчас мы расскажем вам в нашем новом выпуске Киноскопа.
1: Кинорасточительство.
2: А, да.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Киноскоп, в котором мы рассказываем о киноновинках этой недели, которые вот именно сегодня появляются в кино и уже можно сходить посмотреть.
1: Так, ну давайте я начну. Я взяла кино «Опасные отношения». Естественно, 18+. Слушайте, ну, во-первых, мне понравилось название. Там, где есть слово «опасность отношения»,
0: звучит интригующе.
1: Я выдвигаюсь. А во-вторых, когда, ребята, я увидела в главной роли Джейсона Сигала, если вдруг кто по названию имени не помнил, это же Маршаня из «Как я встретил вашу маму». Ну, это просто так!
0: А то все сначала про «Захват-захват-2» подумали, и Стивен Сигал. Это другой.
1: Нет.
0: Это комедийный молодой актер.
1: Это смешной, вообще прекрасный актер. Но, кстати, он недавно еще и в это играл, как его, про психологию, Швинкин на английском языке.
0: Хорошо.
1: Называется. Поэтому там он сыграл не совсем комедийного актера.
0: Итак, к фильму.
1: Но мы вернемся к фильму. В общем, выбор стал очевиден. Ну, и смотрите, конечно же, жанр, понятно, из-за того, что там снимается Джейсон Сигал, это и комедия, и триллер, и боевик. Все вместе. О чем же он? Я вам сейчас расскажу. Семейная пара приезжает на уикенд в коттедж, очень красивое озеро. Ну и чтобы наладить натянутые отношения, собственно, решают провести время вместе. Но внезапно планы портят непрошенные и, если честно, очень опасные гости, которые тайком проникают в их дом. Ну, в общем, чтобы выжить ребятам, придется не просто найти общий язык, но и впервые по-настоящему друг друга узнать. Звучит, во-первых, захватывающе, во-вторых, я вижу небольшую отсылку к мистеру и миссис Смиту.
0: Ну, есть, есть. Чуть-чуть.
1: Но с любимчиком Джейсоном Сигалом. Прости, брат.
0: Ну, посмотрим, простит он тебя или нет. А пока продолжим нашу кинопрогулку. Ну, в моем случае, это уже будет отечественный детективный триллер. Называется «Аэропорт 16+.» 9 пассажиров рейса Пермь-Анталья, знаменитого рейса, я бы сказал, оказываются в зоне пограничного контроля аэропорта. Там, короче, ситуация такая. Двери заблокированы, связь с внешним миром отсутствует, все как мы любим. На первый взгляд, случайное стечение обстоятельств. Ну, я так не думаю. Сказал один из героев. Совпадение? Не думаю. Вообще напоминает немного сюжет «10 негритят», да? Вот когда они оказались где-то и почему-то. Актерский состав точно понравится. Вот Роман Курцин там снимается. Камиль Ларин.
1: Наш,
0: да, наш большой друг, постоянный гость первой смены. Вот вспоминали сегодня еще фильм «День радио». А, ну и спектакли, разумеется. Еще Олег Так Таров там снимается, тоже наш знаменитый актер. Много хороших людей. В общем, я думаю, будет на что посмотреть. Вот у нас такая неделя напряженного кино. Надеюсь, качественного. Это был «Киноскоп», где мы вам просто даем советы, что, на наш взгляд, можно посмотреть. Да. Если вы что-то интересное тоже посмотрите, вы поделитесь.
1: Пишите,
0: мы с удовольствием
1: мы
0: об этом
1: расскажем,
0: скажем.
1: Посмотрим, да. Ну и главное, ходите на хорошее кино.

0: Это Влад Сташевский на Ретро FM. Но сейчас мы хотим передать привет одному из создателей этого супертанцевального хита, а именно имениннику этого дня, Владимиру Матецкому. С днем рождения!
1: С днем рождения! Кстати, помимо этого хита, который, ну, реально знают все, ты знаешь, что, например, он создал «Малыш» для Данка. Это же просто тоже «Твой малыш растет не по годам». Великолепная песня.
0: Да, но еще он был одним из создателей вот этого «Million Voices» или «Миллион голосов», в зависимости от того, да, на русском или английском, как Полина Гагарина его исполняла. Вот
1: на Евровидение
0: когда-то,
1: да.
0: Серебряным призером стала наша исполнительница.
1: В общем, настоящий гений, творец. Мы вам желаем крепкого здоровья, вдохновения, конечно же, долгих лет творчества и новых успешных проектов.
0: С днем рождения, Владимира Матецкого!
2: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Каждый преступник совершает ошибки.
5: Я говорила.
6: Один метод.
7: Букеты, конфеты.
8: Следственный комитет.
6: Ни одной зацепки.
8: Что само по себе подозрительно.
5: Да.
6: И два капитана.
9: Я капитан полиции.
10: А я чудак.
6: Новые серии.
11: И вот тут...
5: Что?
11: Что-то произошло.
6: Вечерний детектив.
11: Свежий.
6: В четверг и пятницу в 18:10.
11: Отлично.
6: На канале ТВ-центр.
12: Я знаю, что произошло.
6: Возрастное ограничение 16+.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: на Ретро-ФМ.
1: Так, 10:29, еще есть пару минут для того, чтобы вновь обсудить кинокомедии. Сегодня в рубрике «Между тем» именно эта тема.
2: А я хотела немножко обсудить нашего звукорежиссера Александра. Так. Знаешь, как начинается курса пикапа? Угу. Вот он сидит не с того ничего, смотрит в окно. И такой, сегодня такое солнце красивое. Я прям думала, как он дальше скажет что-то типа, как твои глаза. Ну вот что. Ребят, просто, ну, на всякий случай он и такое ведет, если честно.
1: Ну, видимо, пока планов у него нет. Дыши спокойно.
2: Спасибо.
1: Итак, кто нам и что пишет? Пишет про комедии. Евгений. Здравствуйте, из «Кавказской пленницы», вспоминая фразу «Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса». Точно,
2: слушай,
1: было.
2: Слушай, мы вообще почему-то ситкомы забыли, а Екатерина правильно нам написала. «Друзья!» Смотрела в 90-х, когда училась в школе, сейчас пересматриваю. Но это шедевр, это легенда. То же самое, как я обожаю, как я встретил вашу маму. Мне даже кажется, это посмешнее, но он попозже вышел.
1: Ну, кому как кажется,
2: ну, и там
1: знаешь.
2: «Теория большого взрыва», вот эти все сериалы, они же просто, их можно бесконечно пересматривать. Очень смешно.
1: «Бриллиантовая рука». Ребят, на его месте должен быть я.
2: Да.
1: Ну, напьешься, будешь. Я тебя вообще-то жду.
2: А «Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса». «Кавказская пленница».
1: Да, этой фразы еще не было.
2: Она была, да?
1: Добро пожаловать в первую смену, Маргарита.
2: Тогда я вспомню «Голый пистолет», потому что это и название моей команды КВН, понимаешь? И классный, тоже смешной фильм. Отстань, а! Я на секунду задумалась, а вдруг у меня правда такие глаза, как Сашка, не успел, но подумал.
1: Ребят, ну всех комедий, конечно, не перечислить. Здесь очень, очень много и комедий, и фраз. Вспоминается, давайте продолжим это обсуждение. Вот можно в «Максе», можно в группе «Первая смена» ВКонтакте, везде открыто. Да, да, да. Можно других ведущих присоединять. Вот Юра придет, да, Гурьянов, давайте его присоединять. И пусть с вами обсуждает.
2: В конце концов. А вы ему сразу фразой, знаете, из «Ширли-мырли» закинете, а он такой оп, и тоже поймает этот вайб, как скажет Вадим Рифман. Ну и дальше. Это Вадим Рифман посмеялся, если что.
1: Вадим, который говорит вайб, это уже мем. По мотивам первой смены начала нашей программы. Ладно, времени нет больше обсуждать эту тему. Давайте в соцсетях продолжим. А время есть на новости. Ну, давай, мочи. Ну, новости на Ретро-ФМ серьезным языком.
3: Да, обязательно будут. Да, привет, доброе утро. Итак, льготные авиабилеты предложили сделать постоянной мерой поддержки. Депутаты Госдумы предложили продлить и закрепить эксперимент с субсидируемыми авиабилетами. Обращение направлено премьеру Михаилу Мишустину. Эксперимент действует с января прошлого года и завершается в ноябре текущего. Государство компенсирует авиакомпаниям часть стоимости билетов для молодежи до 23 лет, пенсионеров, инвалидов, членов многодетных семей, а также жителей Дальнего Востока и Калининградской области. Госдума приняла закон, упрощающий процедуру оформления водителей в состоянии опьянения. Сейчас при выявлении нарушителя сотрудники госавтоинспекции заполняют от 3 до 5 различных документов. Новый закон разрешает объединить часть бумаг. Авторы инициативы подсчитали, это сэкономит около 33,5 тысяч рабочих часов инспекторов.

в год, а также сократит расходы на бланки. Владимир Путин принял в Кремле главу нового банка развития БРИКС Дилму Русов. Руководитель Международного финансового института прибыла в Москву для участия в заседании Совета управляющих банка. Оно будет проходить сегодня и завтра, впервые в российской столице. Во встрече также участвовали замглавы администрации президента Максим Орешкин и министр финансов Антон Силуанов. Обсуждали масштабные финансовые проекты, то, что уже удалось сделать и что еще предстоит. Россиянам рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут временно прекратить. Во-первых, это может произойти из-за отсутствия постоянной регистрации у получателя. Таким гражданам необходимо ежегодно лично подтверждать, что они находятся в России, обращаясь в социальный фонд. А вторая причина – это просроченная доверенность, если пенсию получает другой человек. Ну и третья причина – смена места жительства. При переезде региональные доплаты к пенсии аннулируются и выплаты могут приостановить. Матвей Сафонов стал двукратным чемпионом Франции по футболу. Пари Сен-Жермен досрочно стал чемпионом страны по футболу. ПСЖ на выезде обыграл Ланс. Матч завершился со счетом 2-0. Ворота ПСЖ защищал Матвей Сафонов. Российский вратарь отразил 8 ударов. Пари Сен-Жермен стал чемпионом Франции в 14-й раз в истории и 5-й раз подряд. И еще назову курсы валют. Доллар 73 рубля 34 копейки. Евро 85,90. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
1: Голосование никогда не проходит бесследно и бесполезно. Это я вам честно скажу. Да-да-да, это у нас особое мнение. Если мы запустили голосование, значит, оно нам пригодится. И это будет уже через 5 минут в особом мнении на Ретро-ФМ.
2: 23-24-88-3, код Москвы 495. Звоните, друзья, будем играть. Это прежде всего. Ну и, конечно, выигрывать умную колонку.

0: особое мнение.
1: И гениальную интуицию сегодня будет демонстрировать, мы надеемся, Евгения. На связи Пушкин. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, доброе
3: всегда
2: утро.
3: Всегда хотел сказать «на связи Пушкин», скажи честно.
1: Да-да-да, у меня даже сохранен так в телефоне, да-да-да, этот номер. Евгения, а можно у вас поинтересоваться? Вы же из города Пушкин, который в Московской области?
2: Да, который в Московской области.
1: Угу. Можете поделиться? Мы-то вот про тот, который север, не знаем, а вот здесь. Да, как случилось и предыстория. Как назвали? Да-да-да. Как назвали и почему? Это какое-то место, в котором... Да.
2: Название в честь боярина Пушки, по-моему, не в честь Меха, не в честь Пушкина, а именно был боярин Пушка. Ему стоит у нас памятник в городе. Вот, там такая история.
1: Вот видите, еще и небольшую экскурсию провели по городу. Теперь, кто приедет, обязательно сходит к этому памятнику. Класс! Евгения, за это спасибо. Но давайте так, у нас все-таки игра есть, вот чтобы мы там вам спасибо сказали. Был вопрос. На что похожа ваша жизнь в 26-м году? Давайте так, вне игры пока. Вот вы бы что выбрали там? Комедию, драму, триллер? Приключения, смехопанорама, вестерн.
2: Вы знаете, мне кажется, на все. Оно меняется постоянно. То драма, то трагедия, то вроде радуешься, тут что-то происходит.
1: С понедельника по пятницу, чего у меня только не было.
3: Да, и, кстати, вы знаете, даже небольшая, наверное, не знаю, подсказка или нет, голоса в целом и распределились вот буквально 1-2% друг от друга.
1: Ну да, там очень плотно, ноздрев
3: в ноздрев. Потому что все такие пу-пу-пу.
1: В общем, мы сегодня, конечно, комедии обсуждаем, но как будто давайте пока о них мы забудем. И вопрос зададим следующим образом. На что похожа ваша жизнь в 26-м году? Комедия, драма, триллер, смехопанорама? Но мы вам как бы уже подсказали. Как думаете, вот какой может быть самый популярный ответ?
2: Ну, комедия, наверное.
1: Давайте так, мы подсказали не совсем так, как, наверное, вы бы поняли. Поэтому вот как бы вот комедия, ну хорошо, конечно, но как бы тут оно в стороне. Итак, драма, триллер или смехопанорама? Да. Последний шанс!
3: Последний шанс!
1: Только ради Пушкина.
2: Не знаю, давайте смехопанорама.
1: Давайте примем.
3: Приняли. Ну что, идем, Саш подсказал. Хороший человек. Комедия всего 14%
1: вот
3: заняла.
1: Неожиданно, да. Но как-то не хватает комедийного жанра в реальной жизни.
3: Дальше пошло-поехало. Ну что, драма и смехопанорама заняли по 28%. Ну а триллер... 30%.
1: Чуть-чуть обошел. Ну, сложно было. На самом деле, сложно. Поэтому...
2: Ну, ничего страшного.
1: Да, поэтому, знаете, смотрю я, кто у нас впереди будет играть, а у нас Майкл Джексон, да? А тут ответ триллер. Совпадение?
3: Он что-то знает.
1: Не думаю. Да-да-да, спасибо нашему звукарю Александру, да, что бдит и вот так вовремя еще, да, подбирает. Но будет хит другой, Heal the World, да, хотя там любой хит бери и песня на все времена. Евгений, вам спасибо, раз уж вы сегодня не выиграли, это значит, что гостью из Пушкина мы будем ждать вновь. Да, звоните и в следующий раз обязательно победите.

0: никто не видит, как ты танцуешь. Одной мне мучиться.
1: Давай, давай, давай. Сейчас, сейчас лизинки побегут еще немножко.
0: О, прекратите. Давай закончим эту программу утреннюю. Давай сюда пустим Юру Гурьянова скорее. Иначе от этой красоты я, ну...
2: Дорогу
0: я
2: Гурьянову!
0: Да.
2: Заходи, присаживайся, располагайся. Ну что?
0: А потом вот другие подтянцы, ребят. У нас и филичета, и вечеринка, конечно же.
1: Надо сказать про завтра.
0: Давай, говори про завтра.
1: К нам придет музыкант. Да, и композер, и аранжировщик, и певец, и актер, и кинорежиссер всех профессий.
0: И просто красавчик.
1: Это точно, он для девочек в первую очередь. Конечно. Алексей Воробьев приходит в первую смену. Завтра с 10 до 11 обо всем поговорим. И о музыке, и о кино, о новинках, которые вот уже некоторые вышли, а некоторые выйдут летом. Будет о чем поговорить. Вы тоже готовьте свои вопросы в наших социальных сетях.

0: Нет, но если никто не против, конечно, то пусть будет. Не мешает же она никак, собственно говоря. Пусть будет ночь, правильно. Конечно, вы знаете, не все соседи, живущие сверху, сбоку, снизу, мне кажется, осознают, что ночью ночь, и не надо шуметь и двигать мебель. Ну, друзья, ладно, будем надеяться, что будут и в нашей ночи жизни тихие, спокойные. Хотя, ну, что нам, собственно говоря, суетиться сейчас, вот когда день. Давайте на таком движении мощном будем слушать музыку классную. Наталья Ветлицкая, Джо Кокер очень скоро, Бонни М. А знаете почему? А потому что ретро-ФМ. Вот и все. Это все объяснение. Ничего больше не надо. Этого достаточно. В Москве уже 11:16. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я здесь тоже рядом с вами побуду.
1: Реклама.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
6: Завтра в 18:00 на телеканале «Солнце».
5: Категория 6+.
7: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкаум – лекарство от компании Эвалар. Генкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Холодный, спокойный, прохладный папочка Daddy Cool. Как только его не называли, в том числе на официальных пластинках, выпущенных фирмой «Мелодия» в Советском Союзе. Но он-то на самом деле просто клевый, правильно? А вообще у нас все самое лучшее. И новости тоже отличные, например, здесь, на Retro FM. А вот и они, а вот и он. Половина 12 в столице. С новостями Дмитрий Королев. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. В России может появиться еще один государственный праздник. Депутаты Госдумы подготовили законопроект о закреплении этого статуса за Пасхой. Как заявил автор инициативы Дмитрий Гусев, это не приведет к увеличению выходных дней, так как Пасха всегда приходится на воскресенье. При этом будет предусмотрен механизм, который исключит перенос выходного на следующий рабочий день. Ну и добавлю, сейчас в России 15 нерабочих праздничных дней, которые официально установлены как государственные праздники и являются выходными. Инженер-конструктор подводных беспилотников. В России появится новая профессия. Государственный морской технический университет Санкт-Петербурга запускает подготовку специалистов. Об этом заявил проректор вуза Денис Кузнецов. Он уточнил, что в основу охраны гражданской инфраструктуры лягут новые системы беспилотников. Их основная задача – мониторинг и защита от опор мостов и телекоммуникаций до трубопроводов. Минтранс изучает возможность открытия дополнительных рейсов в города Крайнего Севера из-за острого дефицита. Как пишут интернет-СМИ, жалобы поступают от местных жителей. Особенно проблема ощущается в летний сезон, когда многие отправляются в отпуска и на каникулы. Например, по маршруту на Дым-Тюмень летает 3-4 рейса в неделю. Ближайшая дата, на которую можно приобрести билет, 18 июня. Ну а в Новосибирской области произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали накануне поздно вечером. Магнитуда составила 4,2. Как передает Интерфакс, данные о последствиях не приводятся. Специалисты пояснили, что на сейсмическую активность в этом районе влияет человеческий фактор. Речь идет о горных работах. В Словакии ввели уголовную ответственность за осквернение памятников Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на парламент. Там подчеркнули, любые акты вандализма в отношении мемориалов советским воинам-освободителям в Восточной Европе должны решительно осуждаться. Отмечается, нынешние идеологические разногласия не имеют отношения к тем, кто покоится в этих захоронениях, а молодое поколение зачастую не знает подлинной истории тех событий. И о валюте на этот четверг: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85,90. Пока на этом все, а далее на Retro FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями. Но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девица хоть краешек

У многих возникает ощущение, возникало, что песня вот эта вот в данной версии написана на испанском языке, хотя она только частично испанская. Понятно, что есть и полная версия испаноязычная, куда же без этого. Но в данном случае это та самая международная английская версия. Рики Мартин, кстати говоря,

15-миллионным тиражом продалась эта песня. Очень успешный хит. А мы другой музыки и не держим. Здесь в эфире Ретро-ФМ только самые яркие, только самая лучшая, проверенная десятилетиями музыка. Впереди у нас Пол Янг, также Михаил Боярский и много чего еще. В Москве уже 11 часов и 43 минуты.

away. Каждый раз, когда ты уходишь, каждый раз, когда ты исчезаешь. Песня про зарплату и про свободное время, наверное, тоже. А еще про людей, которые в долг взяли деньги. Нужное, актуальное, как говорится, подчеркнуть. Ну, если честно, кроме шуток, песня, конечно, это красивая, драматичная. Это Пол Янг на Retro FM, Every Time You Go Away. Скоро совсем музыкальный четверг продолжится. В Москве уже 11 часов и 56 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов.

0: Это группа «Комбинация», Алена Апина. Пойдем со мной. Нет, ну в такую погоду, конечно, можно и в такой-то компании, друзья. Я, кстати, всех приглашаю прогуляться. Ну, если у кого-то не получается физически, можно пока это виртуально сделать. Естественно, с перспективой на будущее, что прогулка в конечном итоге станет реальной. День у нас еще пока что впереди, весь как на ладошке. Четверг, продолжается 14 мая сегодня на календаре. Музыка хорошая с нами, естественно, остается. Да, и спасибо всем традиционно берущим нас с собой в прогулку. Нас — это Ретро-ФМ. Очень скоро в компании «Септембер», Владимир Высоцкий, Ким Уайлд и много чего еще хорошего прозвучит. Меня зовут Юрий Гурьянов. Все, поехали дальше.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Всем классной пятницы! Да, даже москвичам классной пятницы.
3: Знаешь, сколько раз я такое слышала в этой жизни?
2: Да-да-да, ну, для тех, кто за МКАДом родился, они понимают это еще чуть больше.
3: Да-да-да. Нейрохит, только свистни, он появится.
4: Нейрохит! Ну-ка, от винта!
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Скупер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уоин Стамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Плохая память. Головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум. Лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
9: Завтра в 18.00 на телеканале «Солнце».
8: Категория 6+.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» без

0: алкогольное. Там, где Россия.
1: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
4: Каждый преступник совершает ошибки.
5: Я говорила!
6: Один метод.
7: Букеты, конфеты.
8: Следственный комитет.
6: Ни одной зацепки.
9: Что само по себе подозрительно.
5: Да.
6: И два капитана.
10: Я капитан полиции.
11: А я чудак.
6: Новые серии.
12: И вот тут...
5: Что?
12: Что-то произошло.
6: Вечерний детектив.
12: Свежий.
6: В четверг и пятницу. 18:10.
12: Отлично.
6: На канале ТВ-центр.
13: Я знаю, что произошло.
6: Возрастное ограничение 16+.
14: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 15+.

скажу. По-польски прошу, пани, прими таким, как есть. Не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней.

0: FM, певица Септемба, про спутник Сателлайт. Ну, это не про тот спутник, который на небе, не про искусственный или натуральный, не про все его разновидности, а про тот, который рядом, тот, который получку домой приносит. Вот про него, видимо, песня, я так понимаю. Ну, или предполагается, что он будет приносить получку. «12.30» уже в Москве. Человек, который приносит новости, Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Россия изыщет возможность помочь Кубе. Об этом заявил зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Спикер отметил, Куба – союзное государство. Ну а сегодня министр энергетики республики Винсента де ла Леве заявил, что топливные запасы там полностью исчерпаны. Это стало одной из главных причин затяжных отключений электроэнергии по всей стране. Кыргызстан отказался по требованию коллективного Запада закрывать банки, работающие в республике. Речь о финорганизациях, попавших под санкции США, Великобритании и Евросоюза из-за предполагаемых связей с Россией. Об этом сообщил глава кабинета министров республики Адылбек Касымалиев. Он отметил, Кыргызстан не участвует в обходе санкций, но при этом имеет тесные отношения с Россией, которая поставляет топливо, древесину, металл и многое другое, ведет сотрудничество в трудовой миграции. Школьникам и учителям Подмосковье заплатят за высокие баллы на ЕГЭ. Выпускники, которые наберут сотню сразу по двум или более предметам, получат премию в 100 тысяч рублей. Педагогам выплатят по 150. Об этом сообщили в Мособлдуме. Между тем, эксперты не советуют родителям мотивировать детей деньгами. Как говорят психологи, это может привести к тому, что ребенок потом не захочет делать ничего просто так. Прощание с Владимиром Молчановым пройдет в Москве 15 мая. Панихида по автору и ведущему программы «До и после полуночи» состоится в полдень в церкви Космы и Дамиана в Столешниковом переулке. Напомню, телеведущий скончался в возрасте 75 лет от продолжительной болезни. Он работал в агентстве печати новости. Кроме того, Молчанов был комментатором международного отдела в редакции программы «Время». В российских ресторанах подорожали блюда из морепродуктов. По данным газеты «Известия», с начала года цены в рыбном меню выросли до 25%. Заметнее всего это отразилось на мидиях, филе трески, кальмарах и креветках. Эксперты объясняют подорожание сложной логистической обстановкой и сокращением вылова. Чтобы сдержать рост себестоимости, рестораны меняют рецепты или используют более дешевые ингредиенты. И в завершении выпуска несколько слов о валюте на этот четверг. Доллар американский сегодня держится на отметке в 73 рубля 34 копейки, единая европейская 85 рублей 90 копеек. Пока на этом все. А далее на Ретро FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка.

Я снова попрошу, нет, я хотел бы не то, что попросить, а, друзья, пригласить, наверное, так правильнее, всех в ближайшую субботу собраться здесь, в эфире Retro FM, чтобы послушать одну очень классную программу. Программа «Ю» она называется. Там про музыку, там про звезд. У нас теперь есть возможность подробнее об этом поговорить по субботам на Retro FM. На этой неделе с 13 до 14 расскажу про легендарных норвежцев. Группу «Аха». Так что все, договорились. Встречаемся в 13 часов в ближайшую субботу.

Почитаешь, конечно, про создание песен разных, в том числе и это, Enjoy the Silence, и удивляешься, насколько порой гениальные идеи возникают, друзья мои, спонтанно. Ну вот, когда Мартина Гора на этапе создания попросили подыграть что-нибудь на гитаре, он буквально за пару минут придумал вот этот знаменитый въедливый риф, так его называют, и когда все коллеги услышали, были единодушны в том, что это точно суперхит. И оказались правы, между прочим. Depeche Mode, Enjoy the Silence. Много всего хорошего музыкального и мелодичного у нас с вами еще впереди, потому что это Retro FM. А меня зовут Юрий Гурьянов. Всем хорошего дня.

0: Интересный факт. Эту знаменитую песню «Together Forever» Рика Эсли лепили, по сути, по образу и подобию практически другого легендарного хита «Never Gonna Give You Up», тоже Рика Эсли. С разницей в год примерно вышли песни. Продюсеры использовали точно такой же темп, около 113 ударов в минуту, и ту же структуру, похожее звучание синтезаторов, чтобы гарантировать повторение успеха первого сингла. И успех случился. В общем, ставка сработала в хорошем смысле. А иначе песня не звучала бы, друзья мои, здесь, в эфире Retro FM. Только самое лучшее, проверенное десятилетиями, музыка продолжит появляться. Рядом с нами Смоки, Наталья Ветлицкая и Крис Ри. Это из ближайшего. В Москве уже 13 часов и 16 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте и всем отличного четверга.
1: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+. Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: Грустная история о неразделенной любви, упущенных возможностях и сожалении. Ох уж эти стены и любовь, живущая по соседству, прямо за ними мешают, так сказать. У нас нет преград, друзья. Ни для чего. Ни для музыки красивой, ни для любви, я надеюсь. И для новостей в том числе тоже. Ничего нас в этом смысле не ограничивает. Самое время, я думаю, их послушать. Половина второго в столице. С новостями Дмитрий Королев. Дим, добрый день.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Увольнять сотрудников через электронную почту в России не будут. Данная норма сегодня исключена из законопроекта о внесении изменений в Трудовой кодекс. Как сообщил замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, сохранится существующий порядок лично, под роспись. Только такой подход может в полной мере обеспечить соблюдение прав работника. Но между тем, сверхурочной работы может стать вдвое больше. Госдума готовится рассмотреть во втором чтении соответствующую поправку. Предложено поднять планку со 120 до 240 часов в год. При этом, как пояснили депутаты, после 120 часов переработки сверхурочка должна будет оплачиваться минимум в двойном размере. А привлекать сотрудников смогут только с их согласия и при наличии соответствующих норм в коллективном договоре. Поставки импортозамещенных самолетов «Суперджет» авиакомпаниям начнутся в конце этого года, начале следующего. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он уточнил, что сертификация произойдет в ближайшее время, затем и начнутся отгрузки лайнеров. Напомню, «Суперджет-100» – ближний магистральный самолет, который может взять на борт 100 пассажиров. Он оснащен российскими двигателями и отечественными системами. Африка набирает популярность среди россиян, как отметили в Ассоциации туроператоров. Этому способствовала нестабильная обстановка в странах Персидского залива. Так увеличивается количество рейсов в Кению, ЮАР и другие страны континента. По словам экспертов, АТОР, там активно продвигается пляжный отдых, гастротуризм и деловой туризм. В некоторые страны Африки для россиян действует безвизовый режим. Мадонна и Шакира зажгут на финале чемпионата мира по футболу в этом году. ФИФА впервые в истории организует концерт в перерыве между матчами. Само выступление уложится в стандартные 15 минут. Шоу пройдет в поддержку образовательного фонда ФИФА, который планирует собрать 100 миллионов долларов на доступное образование и футбол для детей по всему миру. Ну и напомню, финал чемпионата мира состоится в июле в Нью-Джерси. И о валюте на этот четверг. Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85,90. Пока на этом все, а далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

Это просто суперхит Crazy, песня, которая из-за схожести с другим суперхитом группы Aerosmith Angel вышла значительно позже, чем могла бы выйти. Ну что, просто рядом два одинаковых хита не выходили. Это осознанное решение самих музыкантов. Написано Crazy еще в конце 80-х, а услышали ее мы только в 93-м году. Дальше про тех, кого мы слышим здесь каждое утро. Ретро-ФМ, утреннее шоу «Первая смена». По будням с 7 до 11 игры, подарки, новости, темы интересные, шутки от Саши Светловой и Риты Субботиной. И, конечно, любимая музыка. А еще уже завтра, в пятницу, в гости к «Первой смене» придет певец, музыкант, актер и телеведущий Алексей Воробьев. Не проспите, пожалуйста, не пропустите.

0: Самое Kisses от певицы Кетч на Retro FM. Друзья, сегодня у нас четверг, все правильно. Ничего, тут время летит. 14 мая у нас на календаре. Ну, праздники, конечно, да. День большого бодуна. Чуть не дотянули немного до пятницы. Есть такое в календаре, не знаю. Не я это придумал, не я это начал. Так, день рождения Вазелина сегодня еще отмечается. Для тех, кому важно, конечно же, поздравляем. Так, день смешных нелепец. Ну, это у меня каждый день, мой праздник. И международный день Чихуахуа сегодня. А вообще, поводы любые выбирайте, потому что Филичита в следующем часе стартует на Ретро FM, так что готовимся. Совсем скоро все начнется. Меня зовут Юрий Гурьянов, в Москве уже 13 часов и 55 минут.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарных норвежцах группе «А-ха». Как зародился коллектив, как создавались суперхиты и хватит ли 20 секунд для рекорда? Об этом уже в ближайшую субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.

Ну все, все. Потираем уже руки. Начинаем разогреваться. Ну, в смысле, можно сразу вот так, с места в карьер. Друзья, давайте все важное вспомним. 23-24-88-3, код Москвы 495. СМС номер 5533. В начале сообщения обязательно пишем RetroFM. Сайт retrofm.ru в разделе «Филищита». Там есть специально удобная форма. Можно отправить сообщение в эфир таким образом. Кому как удобнее, на самом деле. Некоторые, например, предпочитают наш канал в Максе RetroFM. На него надо подписаться обязательно. Только там есть публикация. Прямо в комментариях под ней мы оставляем все важные приветы, поздравления, ну и все остальное здесь. Филичтя. Поехали. А, кстати, меня зовут Юрий Гурьянов. Все, теперь точно поехали.

0: Так, кто у нас сегодня первый? Первый у нас сегодня будет Петров Артем Михайлович. Передаю привет всей бухгалтерии Петрозаводского водоканала, в особенности своей любимой жене Наталье. Хочу сказать, что даже воздухом одним мне дышать с тобой за счастье. Пусть уйдут в небытие все печали и ненасти. Пусть как тучки в небесах горе все исчезнет. Я люблю тебя всегда, затаив надежду. Такая вот лепота, красота. Так, что еще? Я знаю, точно тут где-то прямо по соседству было от папы Вадима Александровича. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Я хочу поздравить моего папу Вадима Александровича с днем рождения. А, вот так. Хорошо. А кто у нас поздравляет? А непонятно кто. Желаю ему счастья, здоровья, исполнения всех желаний. Спасибо, что ты у нас есть. Кто-то из детей, очевидно. Вот я, конечно, Шерлок Холмс. Так, дорогую мамочку, бабушку, прабабушку, сыроежка Галину с юбилеем 80-летием поздравляет вся ее любящая семья и желает ей крепкого здоровья и долгих лет жизни. Ура! Так, а мы присоединимся. Добрый день, Ретро-ФМ. Коллектив Швей и П. Апресян поздравляет нашего дорогого любимого грузчика Алибекова Данила. Так, это из Пятигорска. У нас с днем рождения, папа. Желаю всего самого хорошего. Это Максим отличился. Поздравляем Валеру Уточкина из Рыбинска. С днем рождения. Пусть все будет тип-топ. Стреколовы из Перми. Или Стреколовы, не знаю. Так, подождите, вот здесь что-то Виталий у нас тоже написал. Здравствуйте, любимое радио. Поздравляю, с днем Будуна самого себя. Виталик, держись, задаток близок, ключики от комнаты рядом. Ну вот, а вы говорили, видите, и праздник кому-то пригодился. Даже не обязательно пятницы дожидаться. А, так, вот дела, конечно, творятся у людей. Ключики, ну это важно. Так, Оксана, привет, любимая радио Ретро-ФМ. Передаю привет любимому мужу Антону, а также Николаю. Они в данный момент заняты сваркой труб. И спасибо за вкусную клубничку от Оксаны из солнечного Сочи.
1: Отправляйте смс на номер 5.

You just keep me hanging on, Kim Wilde, Felicity рядом с нами. А кто еще рядом с нами, хочется знать? А, пожалуйста, вот Юлия, слушательница, пишет: привет ведущим лучшего ретро-ФМ, пламенный привет вам, Юрий. Ой, спасибо, Юрий. Солнечная погода, продолжает она. Весеннее по летнему, плюс 24 тепла. Сидим в беседке, отдыхаем, наслаждаемся самой замечательной музыкой, настроение на высоте, чего и всем желаем. Так, спасибо, Юля, что с нами. Гульдара пишет: привет всем, хочу поздравить своего друга Руслана Нигматуллина с днем рождения. Дорогой друг, я желаю тебе уверенности, достатка и сил. Только вперед, только с улыбкой. Пусть в твоей жизни не будет разочарований и падений. Пусть впереди ждут лучшие дни, победы, успехи и достижения. Друг, оставайся всегда с самим собой, обязательно будь счастлив. Люблю. От Гули. Это сообщение. Дальше Лена. Добрый день, любимое радио. Слушаю вас в Германии. Спасибо за хорошее настроение в течение всего дня. Вы знали, что вы лучше? Спрашивает Лена. Ну, как вам сказать, Лен? Мы как-то где-то в глубине души догадывались, конечно. Но вот без ваших слов было бы сложнее догадаться. Спасибо. Она еще просит поздравить. Так, Елена пишет. Да, и поздравьте, пожалуйста, меня с окончанием вахты и скорой поездкой на родину. Всем привет, это Алена. Поздравляем. Давайте возвращайтесь уже. Так, пламенный привет, Ретро-ФМ. Хочу поздравить весь завод СЭПО с его днем рождения. И для социальной справедливости отдельные слова поддержки тем, кому выпало остаться на производстве, и для тех, кто не пошел в театр в честь празднования. Держитесь. Зато без нас производство рухнет, а те, кто ушли, получается, ненужные. Это Артем Токарев. Так, Артем, а это прям до конца надо было так читать все, да? Ну, конечно, жизнь бурлит у нас. Я смотрю, просто весь перечень эмоций, настроений. Это прекрасно. Так, добрый день, Ретро-ФМ и ведущему Юрию. Огромный привет. Вчера был день рождения моей напарницы. Поздравьте Яну Селивонец. Конечно, поздравляем. С днем рождения, Яна, чтобы жизнь была похожа на шведский стол. Бери все самое вкусное, не думай о калориях. Пусть денег хватает на все, а времени на отдых. С днем рождения.

0: Так, Илья, привет, Ретро-ФМ. Хочу папе передать привет и пожелать крепкого здоровья. Василий Петрович дальше пишет. Добрый день, Ретро-ФМ. Передайте, пожалуйста, привет Кандауровой Даше. Пожелание хорошего дня. Сделано. Следующий от Юрия. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Привет из Бердянска. В нашем коллективе работает молодая пара Вадим и Татьяна. Они скоро должны пожениться. Ну что, с наступающим их.
1: Вечеринка. Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми завтра в 18.00 на телеканале «Солнце». Категория 6+.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7 Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру. We'll be right back.

Oh, that she wants. Все, чего она хочет, это только лишь все. Ну, так обычно бывает, правда? Нет? Если нет, то скажите. Ace of Base, All That She Wants. А мы хотим, знаете, все вместе, чтобы величета продолжалась на Retro FM, правильно? Так, Елена и Сергей пишут. Добрый день, Retro FM. Огромный привет и пожелание удачи ведущему. Спасибо. Всегда рад услышать Ростов-на-Дону и область. Привет. Алсу, следующее. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет моей маме Альмире. Сажаем картошку. Скоро будем делать шашлыки. С любовью из Стерлитамака. Как все у вас вкусно, аппетитно. Так, Дмитрий, добрый день всех, с хорошим днем, хорошим настроением. Скоро пятница, ура! Тоже не поспоришь, вот откуда вы все знаете? Такие специалисты просто. Так, рядом буквально окружают, в хорошем смысле. Так, Любовь Пятакова пишет. Здравствуйте, меня зовут Любовь. Хочу поздравить свою крестницу Арину Исаулову с 17-летием. Желаю тебе, моя дорогая, крепкого здоровья, успехов в учебе, отличного настроения, безоблачного неба над головой, успеха в любых начинаниях и всего самого наилучшего. Люблю, целую. Вера Чубакова следующая. Здравствуйте, Ретро ФМ. Хочу передать привет своей семье. Обязательно. Так, вот он, я уже вижу, вон приветик полетел. Вашей семье все. Арсений, поздравляю свой дружный инженерный коллектив с днем прошерстывания всей бухгалтерии. Силы терпения. Давайте, держитесь там. Валерия Адаменко, добрый день. Любимая радио Ретро ФМ. Передаю привет своей мамочке. Моя мама Любовь Михайловна живет в Истре. Мамочка, я тебя люблю. И пусть дождик тебя не огорчает. Скоро появится солнышко, оно тебя согреет. Твоя дочь Валерия из Нахабино. Никита дальше. Добрый день, любимое радио. Передаем привет сами себе. Мы банда сантехников. Работаем в Мариуполе, строим ЖД-вокзал. Привет Квиткину Юрию, Чехлатову Никите и Поленко Василию. Какие же вы молодцы. Юлия Гришаева. Добрый день. Прошу передать привет коллегам компании Cotton Club. Угу. Да, конечно. Лидия, привет, Ретро ФМ. Передайте привет Шушариной Елене. Пусть работает веселее, бодрее и быстрее. Так, Лиля, прости меня, пожалуйста, это Сергей пишет, Белых. Лилия, давайте, слово за вами, следующее. Мяч на вашей стороне, как говорится. Так, Ирина Полищук, добрый день, передаю привет себе и всем слушателям. Ирина П. Дмитрий, здравствуйте, Ретро ФМ. Меня зовут Дмитрий, прошу передать большущий привет своим коллегам по работе, Виктору Ивановичу, Юрию Ивановичу и Александру. Нет, угадали, не Ивановичу, а Геннадьевичу. Удачи по работе.

Это Рики Повери, Made in Italy. Филичтем сделано. У нас здесь филичтем непосредственно, ну или где-то рядом. Сообщение, которое вы отправляете. Марина Клим, например. Марина из Орехова, Зуева. Передайте, пожалуйста, привет моему напарнику Гоше. Скоро рабочий день закончится. Он прошел очень плодотворно. Хорошей музыки нам всем. Спасибо, Ретро ФМ. Пожалуйста. Хочу передать привет вам, Юрий из Холодного Сургута. Это от кого? От Елизаветы. А также Данилу Глущенко, моему мужу. Хорошего дня вам. Вот интересно, Сургут холодный, а привет теплый. Я вот прям почувствовал. Так, где-то еще что-то. Подождите. Вот оно. Здравствуйте. Это Ольга Антонова. У меня сегодня день рождения. 55 лет. Поздравьте меня, моя любимая Ретро-ФМ. Ну, конечно, Ольга, поздравляем. Чего же вы молчали-то с утра? Не рассказывали нам, что у вас день рождения. Ольга, вам здоровья, конечно, радости побольше. Что там еще желают? Денег. А здоровья я желал? А радости? А денег? Ну, в общем, вот всего по два раза и по много раз. Так, добрый день, Ретро-ФМ. У меня сегодня день рождения. Ага, это у нас кто? Это у нас... А что это вы все так вот, ага, а здесь...

Здесь, кстати, тоже интересная ситуация. Человеку столько же лет исполняется, 55, но он почему-то не подписался совсем. С утра принимаю поздравления родных коллег, учеников. Всем здоровья, радости, мира и добра. Ну и вам тогда, дорогой именинник, того же. Привет, Ретро-ФМ, моей любимой радиостанции. Вам, дорогой Юрий, хочу передать привет Даниилу Глущенко из Сургута. Он лучший, а тоже неизвестно от кого. А что такое? А где подписи? Я вообще ничего не понимаю в этой жизни, видимо. Почему вы не подписываетесь? Странно даже. Добрейшего предпятничного денька и классненького настроенца бабушки Лизе. Это Аркаша Елисеев из Рязани. Написал. Так, и вот еще у нас привет из города Омутнинска. Сотрудники мясоцеха поздравляют Светлану с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, женского счастья. С уважением, Санек, Данил, Володенька, Верочка и Мишаня.

Так, ну что, ребятки, что делать-то будем дальше? Мы продолжаем филичту или как? Может быть, закругляться будем? Я не знаю, вы как скажете. На самом деле, мы вот исключительно, так сказать, по согласию. М? Да? А, продолжаем? Хорошо, хорошо, тогда давайте. Так, Катерина, здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет нашему дружному коллективу. Хочу пожелать всем хорошего настроения, отлично отработать денечек. Марина, следующая, доброго денечка, лучшее радио. Огромный привет хочется передать коллегам Евгении Иоанновне. Это все правильно, тут в скобочках и Маруси, ротарь, у которой сегодня праздник, день Чихуахуа, и Викуша, это все Марина постаралась. Алена, здравствуй, любимое радио. Юрий, прошу, передайте, пожалуйста, привет мне. Меня зовут Алена. Каждый день мой начинается и заканчивается прослушиванием любимого радио, родных сердцу хитов. Алена, ну, конечно, тогда тем более. Только вы тогда и впредь тоже не пропускайте, ладно? Так, Ольга Семенова, здравствуйте. Радио РетрофМ, семья Семеновых из Челябинска поздравляет нашего папу с днем рождения. Мы очень тебя любим и скучаем. Юлия, добрый день. Хочу поздравить с днем рождения Аннушку Широченко. Пожелать хочется счастья, успехов с внуками. Далее у нас Оксана. Весь коллектив строительной компании поздравляет Татьяну Юдину из Краснокамска. С днем рождения. Желаем неиссякаемой энергии, здоровья, успехов в делах, весеннего настроения и незабываемого путешествия. Тем более у нее скоро отпуск. Коллеги ИП Веденеев В.С. Так, Елена у нас. Добрый день. Поздравляем моего супруга Потемкина Николая с 58-летием. Любимый, желаю тебе здоровья. Все остальное у нас есть и будет. Твоя Лена. Люблю тебя очень. Армавир. Василий, следующий. Сотрудники фирмы «Альфа Инокс» Пятигорск поздравляют с днем рождения Даниэляна Бабатура. Желаем всего хорошего и помни, ты лучший изолировщик юга. Привет, Ретро-ФМ. Это знаете от кого? Это от Лидии. Передайте привет Шушариной Елене Николаевне. Пусть работается веселее, бодрее, быстрее под ваше радио. Дальше опять Екатерина. У нас почему опять? Нет, это другая Екатерина, это не та, которая была до этого. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Юрий, хочу поздравить сына. Сегодня он пришел из армии, его зовут Вадим. Хочется пожелать ему всего самого хорошего. Еще передайте привет мужу Леониду, дочкам Эвелине и Насте, мама Надежда, еще семье Сотниковых, Наталье, Дмитрию и дети из хутора Багураев Белокалитвинского района Ростовской области. Ковалева Екатерина написала. Прямо сюда, к нам, в Филичуту.

0: передайте привет моему мужу Алексею Масычу. Я всегда слушаю Ретро-ФМ, это мое любимое радио. Пишет нам Лариса Мельковская. Да я вот подумал, а почему бы и нет? А почему бы не передать? А что, мне сложно, что ли? Конечно, большой, огромный привет Алексею Масычу. Тем более, раз вы, Лариса, просите. В конце концов, для этого Филичта и задумывалась, правда же? Здравствуйте, у меня сегодня день рождения. О, нашелся именинник, не подписавшийся. Салават этот. В следующий раз, на следующий свой день рождения, или даже не обязательно день рождения, а просто сообщение будете писать, вы, конечно, не забывайте там автограф в конце текста оставлять, или в начале, или в серединке. Неважно вообще. Просто главное подписаться, правильно? Привет, любимое радио. Передайте поздравления Лене Власовой, даже Ленке Власовой из Ржева. С днем рождения. Ее котик. Тоже не подписывающийся, кстати, котик. Ладно. Кто я такой, в конце концов, чтобы постоянно об этом напоминать? Так, Елена пишет. Здравствуйте, Юрий. Прошу поздравить моего сына Попенкова Ярослава с днем рождения. От всей души желаю ему здоровья, любви, удачи. Сынок, пусть все твои мечты сбудутся. Мама Елена. Следующая. Александр. Привет, любимое радио. Передайте привет моей любимой Наталье. Она сейчас с уборкой в квартире, а я на работе. Целую и обнимаю ее. Это Александр из Симферополя. Карина, добрый день, любимый радио Ретро-ФМ. Спасибо вам тоже. Всего самого-самого доброго. Николай, Филичта, доброго вам дня. Башкирия передает всем привет и поздравляю с прошедшим, с прошедшими праздниками 9 мая. И сказать, что уже скоро все начнется на полную катушку. Летняя пора. Спасибо. Да, надеюсь, все только хорошее начнется, ладно? Так, Ольга Вячеславовна пишет. Добрый день, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет по России и за рубеж выпускникам Алтайского государственного медицинского университета 96-го года. Через 3 недели у нас встреча в Барнауле. 30 лет окончания. С уважением. Логовская, она же Кузьмина, Ольга. Так, что еще? Привет, любимое радио Ретро-ФМ. Передаем привет из Молдавии. Это Андрей. Так... Спасибо. Светлана, добрый день, Ретро-ФМ. Передаю привет мужу Ивану. А я в поте лица навожу порядок дома, убираю все демисезонные вещи подальше с глаз. У нас, наконец, наступила весна и лето на подходе. На улице солнечный и плюс 22. Желаю всем отличного настроения, мирного неба над головой. А где у вас это тепло наступило? В Москве? Или... Ну, в Москве у нас вроде как потихоньку наступает. Правда, вместе с этим у некоторых воду горячую отключают. Причем, знаете, без предупреждения как-то раз и выключили. Нигде ни объявлений, ничего не было. Ой, ладно, сейчас я перестану жаловаться на жизнь. Подождите, сейчас сообщение важнее. Наталья Петрунина пишет. Привет, Ретро-ФМ. Просим поздравить Романа и Ольгу Тихомировых с 15-летним юбилеем совместной жизни. Кураторы ТИНАУ. Многодетные семьи. Но Феличита-то пока еще не закончилась.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

Эх, как назло, ни одна Настя не написала. А то я сижу, пролистываю сообщения, думаю, что-нибудь от Насти от какой-нибудь прочитать. Ладно, как-нибудь в другой раз специально поставим эту песню. Юрий Антонов, замечательная группа «Аракс», Анастасия, на Ретро FM. Так, много сообщений еще. Вот Наташи, Марковчина, Никиту поздравляем с днем рождения. Оставайся таким же добрым и жизнерадостным. Здоровья, счастья, любви. Родители Лена и Альберт, сестренка Наташа, это пишет. Так, привет, Ретро. Хочу передать привет моему мужу Серёне. Люблю тебя за то, что ты есть, и наши планы... А, и за наши планы наполеоновские. Вот. Самое главное, сил нам на них, на эти планы и здоровье. Твоя Танюшка из Александрии. Привет родителям Соломатиным, я надеюсь. Потому что у вас как-то буквы там, видимо, пропущены или какие-то лишние. Так, Олег пишет. Ретро FM, здравствуй, дорогое радио. Хочу передать привет самой лучшей девушке и пожелать отличного окончания рабочего дня. Машу, не грусти, я скоро приеду. Олег из Феодосии. Также от Геннадия Кочеткова передайте, пожалуйста, привет Татьяне и Оксане из дубнинских деликатесов. Дубнинских. Ну, тут через «е» написано. Так, Людмила Самойлова. Всем привет. Через 2 недели отпуск. Ура! Предстоит посадка на огороде и стройках, хозпостроек. Это же хорошо, правда. Так, Карина пишет. Добрый день, любимое радио. Карина Краснова из Испании. Хочу поздравить свою крестницу, шапошнику Викторию из Санкт-Петербурга с ее днем рождения. Пожелать всего самого наилучшего. Оставаться такой веселой, радостной, любимой и прекрасной. Так, ой, мне здесь отдельный привет передает Карина. Спасибо. Друзья, ну все, на этом закругляемся. Феличтан сегодня заканчивается. Далее встречайте Антона Веселова. Я прощаюсь до завтра, получается. Все, всем пока. Юрий Гурьянов. Это Ретро FM. Счастливо.

0: Идет, гудет зеленый шум. Весна в самом разгаре. Хотя, знаете, по погоде, собственно, уже лето, друзья. Деревья, собственно, раздеваются вместе с ним. С ними женщины тоже раздеваются. И нас, мужчины, это очень радует. Вы знаете, Сисикеч на Ретро-ФМ 15.16. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Рафаэл Кара, Евгений Белоусов и группа Queen.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Всем классной пятницы! Да, даже москвичам классной пятницы.
3: Знаешь, сколько раз я такое слышала в этой жизни?
2: Да-да-да, ну, для тех, кто за МКАДом родился, они понимают это еще чуть больше.
3: Да-да-да. Нейрохит! Только свистни, он появится.
2: Нейрохит!
3: Ну-ка, от винта!
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

0: Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
4: Квартиру сниму на суточно.ру.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
8: ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05.31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Каждый преступник совершает ошибки.
12: Я говорила!
13: Один метод.
14: Букеты, конфеты.
15: Следственный комитет.
13: Ни одной зацепки.
15: Что само по себе подозрительно.
12: Да.
13: И два капитана.
16: Я капитан полиции.
15: А я чудак.
13: Новые серии.
17: И вот тут...
12: Что?
17: Что-то произошло.
13: Вечерний детектив.
17: Свежий.
13: В четверг и пятницу в 18:10.
17: Отлично.
13: На канале ТВ-центр.
17: Я знаю, что произошло.
13: Возрастное ограничение 16+.
18: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 12+.

0: настоящая чемпионка по созданию отличного настроения была у нас на Ретро FM. Только что это Рафаэла Кара в половине четвертого. С новостями на Ретро FM Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Депутаты Госдумы не согласны с подорожанием коммуналки. Они взяли под контроль прогноз Минэкономразвития о повышении тарифов ЖКХ до 2029 года. Об этом заявил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Ранее ведомство сообщило, что коммуналка в течение трех лет подорожает на 36%. В частности, уже с 1 октября этого года средний рост тарифной нагрузки для населения официально составит 9,9. Пенсионеры имеют право на федеральную льготу, полностью освобождающую их от налога на имущество. Об этом напомнила экс-сенатор Ольга Епифанова. Она добавила, что обнулить налог можно только на один объект каждого вида. Например, на квартиру, жилой дом или гараж. Епифанова подчеркнула, если совокупный доход с учетом арендной платы превысит региональный порог нуждаемости, некоторые льготы могут быть пересмотрены. Новым уполномоченным по правам человека назначена депутат от «Справедливой России» Яна Лантратова. Госдума одобрила ее кандидатуру. Она сменит на этом посту омбудсмена Татьяну Москалькову, чьи полномочия закончились в минувшем апреле. И, согласно российскому законодательству, одно и то же лицо не может занимать данную должность более двух сроков подряд. Лантратова ранее возглавляла Комитет по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений. Россия возобновляет регулярное прямое авиасообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами. С 1 июня рейсы по маршруту Москва-Дубай будут выполняться каждый день Аэрофлотом. Ну и напомню, в начале марта на фоне эскалации конфликта в регионе российские авиавласти ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока. Их действие неоднократно продлевалось. Все ограничения на полеты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана были отменены Росавиацией в апреле. В визовом центре Италии нет данных об изменениях в правилах выдачи виз россиянам. Там отметили, что не располагают информацией по данному вопросу. Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, что итальянские центры в Москве не принимают документы на оформление визы через третьих лиц. Туристы теперь якобы должны приходить для подачи заявлений лично с паспортом и по онлайн-записи. И о валюте на этот четверг. Доллар сегодня 73 рубля 34 копейки, евро 85,90. Пока на этом все. А далее на Ретро FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

До лета чуть больше двух недель, а там и круиз Ретро-ФМ 2026. Невероятное путешествие в Грецию, которое не за горами, друзья. Три недели в утреннем шоу «Первая смена» мы разыгрывали путевки с полностью оплаченным проживанием. И 15 счастливчиков со всей России определены. С 18 по 28 июля они проведут отпуск мечты на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов групп «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александра Айвазова. Поздравляем еще раз всех победителей, ну и ждем круиза!

Да, она не Мария Магдалена, но ведь, собственно, от артистов как раз благочестивой жизни не требуется. Может быть, даже и наоборот требуется скандалов, интриг и, конечно, расследований всего этого безобразия потом. Сандра на Ретро-ФМ в 15.56 с откровенным признанием. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня!

0: Но опытные-то автолюбители знают, что если шестерку перевернуть вверх колесами, она автоматически становится девяткой. Да, нынче, конечно, обе машины раритеты, ну и тем не менее, вернее, тем ценнее произведение искусства о таких машинах, например, это песни группы «Комбинация». В Москве 16:16. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Юрий Антонов и Модерн Токинг.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарных норвежцах группе «А-ха». Как зародился коллектив, как создавались суперхиты и хватит ли 20 секунд для рекорда? Об этом уже в ближайшую субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+. Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радиохаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения. Переходите в телеграм-канал Ретро-ФМ и запускайте Радиохаб.

0: несет нас течение к выходным, само собой. Так что несемся с любимой музыкой в Москве 16:30. Снова 7 на РТФМ, Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Антон, добрый вечер. Всех приветствую. Вячеслав Володин рассказал, что ждет релокантов, которые как-либо вредили стране. После возвращения в Россию ждет судебное разбирательство. Он подчеркнул, что те, кто просто уехал по работе или на отдых, могут всегда вернуться. Препятствий для этого нет. Введено достаточно серьезное уголовное наказание, и ответственность неотвратима. По словам председателя Госдумы, рано или поздно таким людям придется держать ответ, а суд учтет деятельное раскаяние. Росаккредитация и Роскачество выявили нарушение у 11 компаний, которые присваивают звезды отелям. Около трети гостиниц в стране не соответствуют заявленной категории. Тайные закупки показали, что в основном это небольшие организации, с ними провели разъяснительные беседы. Дальнейшие нарушения могут привести к лишению аккредитации. Эксперты отмечают, что отели сознательно завышают категории, чтобы увеличить стоимость услуг, а потребители могут жаловаться после проверки, у классификатора могут отозвать лицензию. Депутаты Госдумы готовят законопроект об отстранении от работы недобросовестных управляющих компаний. Регионам хотят дать право убирать с рынка неэффективные организации. Речь идет об изъятии у нерадивых УК конкретных многоквартирных домов, где жители недовольны качеством работы. По словам Думского комитета по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, рассмотрение законопроекта начнут до конца текущей сессии. Российские рестораны столкнулись с резким ростом закупочных цен на морепродукты. Скачок составил от 10 до 40% за первые 4 месяца года. Главная причина – сложности с логистикой. Рыболовам на Дальнем Востоке проще продавать улов в Японию, чем везти в Москву.

Своей рыбы стране не хватает, а добыча из-за налогов и проблем с хранением не дешевле импорта. Рестораторы уже повышают цены в меню и меняют рецептуру, а по отдельным позициям ожидается дальнейший рост на 10-20%. В индийском штате Махараштра полиция разыскивает подставную невесту и ее подельников. Женщина выходила замуж через свадебное агентство, а через несколько дней сбегала с деньгами и ювелирными украшениями супруга. Связаться с агентами после этого также не удавалось. Очередная жертва обратилась в полицию и рассказала, что ничего не знал о предыдущих браках своей избранницы. Всего было заключено 9 браков. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 73 рубля и 34 копейки, евро 85 рублей и 90 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем хорошего вечера.

Ну, если бы за деньги можно было купить доброе утро, мы бы все, безусловно, так и делали. Но нет ведь, друзья, не купишь. Но его можно таким сделать с первой смены на Ретро-ФМ. Завтра с 7 до 11 нас ждут игры с классными подарками, новости свежие, темы для обсуждения, шутки от Саши Светлова и Риты Субботиной, и, конечно, любимая музыка. А еще завтра в гости к первой смене придет певец, музыкант, актер и телеведущий Алексей Воробьев. Не проспите, не пропустите. С 7 до 11 первая смена на Ретро-ФМ.

Сегодня утром, друзья, заметил, вот просто какой-то замкнутый круг. Чтобы проснуться, нужно выпить чашечку кофе. А чтобы выпить чашечку кофе, нужно сначала проснуться. Ну, вот, что с этим делать-то? Я просто не представляю. 16:56, тем не менее, в столице уже пора не то чтобы просыпаться, а, в общем, уже брать руки в ноги и идти с работы домой. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера с любимой музыкой Ретро-ФМ.

0: Кстати говоря, если верить биологам, то даже растения, друзья, любят музыку. Если включать им качественную, проверенную временем музыку ретро-ФМ, я уверен, ваши саженцы на окне будут расти с удвоенной силой. 17:16 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Фредди Меркьюри, Алсу и Пупо.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе ко мне в гости придет музыкант-шоумен Стас Ярушин. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
6: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
7: Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косит, и кромку ровняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Минсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
9: Открывать дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
10: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акций, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
14: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
16: Завтра в 18:00 на телеканале «Солнце».
15: Категория 6+.

0: Ну, кто-то скажет одиночество, а кто-то самобытность. В случае с Фредди Меркьюри, мне кажется, все-таки второй вариант. Об одиночестве Фредди Меркьюри спел нам в половине шестого. С новостями на РТФМ Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Антон, приветствую всем. Добрый вечер. Дмитрий Песков объяснил назначение новых глав в двух приграничных регионах. Это отдельное решение президента. Накануне Владимир Путин принял отставку губернаторов Белгородской и Брянской областей Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза. В Рио Белгородской области стал генерал Александр Шуваев, участник программы «Время героев». В Рио Брянской области назначен выпускник школы губернаторов Егор Ковальчук. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что работают социальные лифты и программы подготовки кадров, но назначения не могут ограничиваться только ими. Глава Ростеха Сергей Чемизов призвал к дальнейшему снижению ключевой ставки. Промышленность рассчитывает на смягчение монетарной политики, заявил он на заседании Союза машиностроителей. Текущее снижение ставки уже будет способствовать оживлению промышленности, но предприятиям требуются более доступные кредитные ресурсы. Напомню, 24 апреля Банк России снизил ключевую ставку до 14,5% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что совет директоров рассматривал и вариант сохранения ставки на уровне 15%. Автоэксперты рассказали, как подготовить машину к лету. Подготовку стоит совмещать с заменой масла и фильтра. Зимой в масле накапливаются влага, топливо и кислоты, что снижает его свойства. Дополнительным плюсом будет профилактическая очистка топливных форсунок и дроссельного узла при пробеге свыше 60-80 тысяч километров. Также полезно провести компьютерную диагностику двигателя. Москвичам напомнили о важных этапах подготовки к путешествиям с питомцем. Перед путешествием с питомцем по России нужен осмотр в госветклинике и прививка от бешенства. Отметка в ветпаспорте действует 2 недели. Чипирование не обязательно, но при авиаперелете лучше уточнить условия у перевозчика. 51% россиян играют в видеоигры, это показал опрос одной из медиакомпаний. Из них 22% делают это регулярно, 14% время от времени, 15% сейчас посвящают играм меньше времени, чем раньше. Почти для половины опрошенных гейминг — это способ отвлечься и снять стресс, а 16% сохраняют привычку из детства. Почти треть геймеров следит за игровыми новостями и сообществами, а пятая часть опрошенных проходит игры

на 100%. И о валюте на сегодня. Доллар 73 рубля и 34 копейки, евро 85 рублей и 90 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка.

уже легендарная, ну как, впрочем, все, кто поет на Ретро-ФМ, Бритни Спирс. Будем надеяться и до нее когда-нибудь доберется Юрий Гурьянов в своей программе «Ю», но это позже. А уже в эту субботу послушаем про группу «Аха». В час дня все услышим, услышим их историю успеха, всем известные хиты услышим, и что немаловажно, уникальные малоизвестные треки любимой группе. Программа «Ю» по субботам у нас на Ретро-ФМ с часу до двух дня. Не пропустите, друзья!

А ведь лентяй, друзья, это человек, которому нравится просто жить. Вы знаете, я лично вот не против такой линии. Любите жизнь и, конечно, делайте это с любимой музыкой на Ретро FM. Делать это с ней одно удовольствие. 17:56, столица. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера с любимой музыкой.

Я был не нужен никому, и по ночам старинных книг листал страницы. Чужое счастье я листал, а своего не замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

0: может, как раз стоит подойти и коснуться рукой? Но вот психологи утверждают, что тактильный контакт, он очень даже способствует взаимопониманию. Так что, друзья, берите на вооружение и используйте в общении с противоположным полом. Евгений Белоусов на Ретро-ФМ был в 18 часов и 16 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас ансамбль «Дубы колдуны», группа «Шафт» и «Джой».
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Всем классной пятницы! Да, даже москвичам классной пятницы.
3: Знаешь, сколько раз я такое слышала в этой жизни?
2: Да. Ну, для тех, кто за МКАДом родился, они понимают это еще чуть больше.

0: только свистни, он появится.
1: Нейрохит!
0: Ну-ка, от винтаж!
2: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
7: О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Трава растет, сезон идет. Насос Райоби. И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
10: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
13: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
14: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Любимой музыки много не бывает.
15: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
10: Ретро-ФМ 70-е.
15: Ретро-ФМ 80-е.
10: Ретро-ФМ 90-е.
15: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
10: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
16: 12+.

0: Знаете, дорогие девушки, ледяной взгляд – это, конечно, стильно, но мы, мужчины, существа теплолюбивые. Имейте это в виду. В Москве план 7-го с новостями на Ретро-ФМ. Игорь Акулов, вечер добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый вечер. Госдума приняла закон о совершенствовании порядка оплаты сверхурочной работы. Предельное количество переработок увеличивается со 120 до 240 часов в год, но только если это закреплено в коллективном договоре. Работники, работающие свыше 120 часов в год, получат право на один день диспансеризации за счет работодателя. Норма будет применяться в основном на предприятиях оборонной промышленности. Из законопроекта также исключили норму об электронном уведомлении об увольнении работника. На должность уполномоченного по правам человека в России назначили Яну Ламтратову. Решение принималось на конкурсной основе. За нее проголосовал 301 депутат. Кандидатуру выдвинула фракция «Справедливая Россия». Ее также поддержал «Единая Россия». На пост также претендовали Артем Прокофьев от КПРФ и Иван Сухарев от ЛДПР. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил Татьяну Москалькову, занимавшую эту должность с 2016 года, за важную работу. Минпромторг предлагает ввести обязательную долю российской техники при строительстве дорог. Глава ведомства Антон Алиханов заявил, что было бы правильно распространить такое требование на подрядчиков, работающих в рамках госзаказов. По аналогии с авиаотраслью, где планируется достичь 50% российских самолетов к 30-му году, для спецтехники предлагается выйти на такой же уровень в течение 5-6 лет. Россияне бросились отдыхать по системе «Все включено» в Турции и в Египте. На эти две страны пришлось половина всех бронирований all-inclusive. По данным одного из сервисов, годовой рост в Турции составил 10%, в Египте целых 60%. Остальные туристы распределились между Вьетнамом, Мальдивами, Россией, Абхазией, Арабскими Эмиратами и Кубой. Эксперты отмечают, что география all-inclusive сужается, остальные страны борются за оставшуюся часть рынка. И в Крыму спасли лебедя, которого перекормили хлебом посетители парка. Птица ослабла и не могла встать на лапы. В Симферопольском зооуголке врачи обнаружили, что лебедь буквально объелся хлебом, провели лечение и две недели выхаживали пернатого, кормили и поили с рук. Сейчас лебедь полностью здоров и вернулся на свой пруд. Птицам лучше давать салат, морковь, яблоки или специальный корм, а хлеб для них очень вреден. Я расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 73 рубля и 14.

копеек, евро 86 рублей и 29 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Один круиз, 15 счастливчиков и 0 шансов, что первая смена разбудит вас в понедельник. Друзья, круиз Ретро-ФМ 2026. Невероятное путешествие в Грецию уже не за горами. 3 недели в утреннем шоу «Первая смена» мы разыгрывали путевки с полностью оплаченным проживанием. И 15 счастливчиков определены. С 18 по 28 июля они проведут отпуск мечты на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов групп «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александра Айвазова. Поздравляем всех победителей, ну и торопим, торопим июль!

Как ураган, вся такая энергичная, эпичная, мелодичная, все это они. Сиси Кетч на Ретро FM, друзья, 18.56. Меня зовут Антон Веселов, и я прощаюсь с вами до завтра. Далее на Ретро FM встречайте Олега Орлова буквально уже через несколько минут.

0: хорошая, расслабляющая песня, под которую можно вспомнить об ушедшей любви или помечтать о следующей. Можно и нужно, потому что любая мечта – это самый первый сигнал к действию. Рики Повери желаю всем слушателям Ретро FM приятного, волшебного музыкального вечера. Я, Олег Орлов, к этим пожеланиям присоединяюсь. 19:16, время московское, далее в нашем эфире. Трилоха, Наталья Ветлицкая в дуэте с Сергеем Мазаевым и группа Бонем. Оставайтесь с нами.
1: С Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарных норвежцах группе «А-ха». Как зародился коллектив, как создавались суперхиты и хватит ли 20 секунд для рекорда? Об этом уже в ближайшую субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Барилла в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
9: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
10: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
11: Каждый преступник совершает ошибки.
12: Я говорила!
13: Один метод.
14: Букеты, конфеты.
15: Следственный комитет.
13: Не

0: одной зацепки.
1: Что само по себе подозрительно.
2: Да.
0: И два капитана.
3: Я капитан полиции.
4: А я чудак.
0: Новые серии.
5: И вот тут...
3: Что?
5: Что-то произошло.
0: Вечерний детектив.
5: Свежий.
0: В четверг и пятницу в 18:10.
6: Отлично.
0: На канале ТВ-центр.
4: Я знаю, что произошло.
0: Возрастное ограничение 16+.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Пожелаем герою этой песни Триваха использовать свой шанс. Как завтра свой шанс порадовать всех нас получит пятница. Уже представляю, что ее появление на календаре, ее выход будет торжественным, сопровождаемым бурным общественным одобрением, с громкими аплодисментами, переходящими в овации и бросанием чепчиков в воздух. Ну а сегодня, пока еще четверг, на календаре тоже, кстати, хороший день. Точнее, уже вечер, 19:30 в Москве. Последние новости готов рассказать нам Игорь Акулов, он уже в студии. Вечер добрый.
1: Олег, добрый вечер. Всех приветствую. 6 регионам России спишут 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Их общая сумма составляет 19 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Мера коснется Архангельской, Калужской, Липецкой, Оренбургской, Смоленской и Тульской областей. Списание соответствует вложениям этих регионов в модернизацию ЖКХ, переселение из аварийного жилья, обновление транспорта и другие инвестпроекты. В сентябре прямые выборы губернаторов пройдут в 8 регионах России. Еще в 3 субъектах – Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии – глав изберут законодательные органы по представлению президента. Помимо этого, планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня, включая выборы в Госдуму 9-го созыва. Голосование будет проходить в 3 дня – 18, 19 и 20 сентября. В России создали аналоги западных двигателей для гражданских вертолетов. Объединенная двигателестроительная корпорация представила полностью российские аналоги французских и американских двигателей для гражданских вертолетов. Двигатель ВК-650 уже используется на 3 моделях «Ансат», «Ми-34» и «К-226». Их поставки начнутся со следующего года. Таким образом, Россия полностью заместила импортные силовые установки в этом сегменте. И еще об авиации в Минтрансе предложили увеличить число рейсов с Крайнего Севера. Произошло это после жалоб местных жителей на дефицит и дороговизну авиабилетов. Так, из Надыма до Тюмени летает 3-4 рейса в неделю. Ближайшая доступная дата – 18 июня. Из Певека можно улететь только в 4 направления. Вылеты несколько раз в месяц, а субсидированные билеты невозможно взять даже за полгода. Ведомство уже начало изучать возможности для открытия дополнительных рейсов. Блогерша прославилась после того, как вместе с подругой избавила свой автомобиль от царапины. Девушка случайно повредила автомобиль и очень переживала, но на помощь пришла подруга, которая подобрала лак идеально в цвет. Результат оказался настолько удачным, что следов повреждения не осталось. Ролик с необычным лайфхаком набрал сотни тысяч просмотров. Пользователи в восторге, кто-то называет это маникюрным чудом, а кто-то шутит, что теперь мастера ногтевого сервиса могут смело осваивать кузов. Основной ремонт. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 73 рубля и 14 копеек, евро 86 рублей и 29 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем хорошего вечера.

как шутит иногда один мой знакомый в баре. Он очень боится расстроить баристу своим неправильным произношением названия кофе. Поэтому всегда заказывает пиво. А кофе напиток богов на Ретро-ФМ выспевает прямо сейчас группа Mike and the Mechanics. Ну и пользуясь случаем, напомню, что наше утреннее шоу «Первая смена» бодрит очень хорошо и может заменить несколько чашек кофе, если вы не очень его жалуете. Каждый будний день в нашем эфире с 7 до 11 игры с призами, свежие новости, тема для обсуждения, шутки от ведущих Саши Светловой, Риты Субботиной и, конечно же, ваша любимая музыка. А еще, друзья, завтра в гости к первой смене придет певец, музыкант, актер и телеведущий Алексей Воробьев. Не проспите и не пропустите.

Как же иной раз хочется остановиться, насладиться каким-то приятным моментом и никуда не спешить, даже если времени очень мало. Остановимся ненадолго по совету Сэм Браун, чей самый известный хит звучит на Ретро-ФМ на финише этого часа. Ну а в начале следующего продолжим радоваться приятному вечеру под песни любимых артистов. 19:56 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую!

0: Товарищи, Бернард Шоу в свое время сетовал на то, что люди разучились любить, что миром правят потребительские отношения. И наши с вами современники об этом частенько говорят. А тут, понимаешь, такие страсти, такой душевный порыв, который всячески хочется поддержать и пожелать герою этой песни удачи и выполнения всех поставленных планов. «Маленький принц» на Ретро-ФМ. 20 часов 17 минут столица. Далее в нашем эфире веселые ребята Crazy Frog и Белинда Карлайл. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе ко мне в гости придет музыкант-шоумен Стас Ярушин. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько?

0: И кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Retro-FM.
2: Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
5: Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
7: Каждый преступник совершает ошибки.
8: Я говорила!
9: Один метод.
10: Букеты, конфеты.
11: Следственный комитет.
9: Ни одной зацепки.
11: Что само по себе подозрительно.
8: Да.
9: И два капитана.
12: Я капитан полиции.
13: А я чудак.
9: Новые серии.
14: И вот тут...
8: Что?
14: Что-то произошло.
9: Вечерний детектив.
14: Свежий.
9: В четверг и пятницу в 18:10.
14: Отлично.
9: На канале ТВ-центр.
13: Я знаю, что произошло.
9: Возрастное ограничение 16+.
1: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: В эпоху мессенджеров, социальных сетей, электронной почты только настоящие романтики могут написать письмо по старинке от руки, запечатать его в конверт и опустить в почтовый ящик. Кстати, его еще надо постараться найти в наше время. Веселые ребята на Ретро FM в половине девятого по Москве. Напиши. Последние новости расскажет нам Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, добрый вечер. Всех приветствую. Профицит внешней торговли России в марте резко вырос. Показатели превышают более чем в 2.5 раза февральские значения. Это почти 14 миллиардов долларов. В январе и феврале показатель составлял 6,5 миллиардов и 5,4 миллиарда соответственно. Объем экспорта в марте достиг 41 миллиарда долларов, а импорта 27. При этом падение нефтегазовых доходов в январе-апреле замедлились до 38,3 с 45,5 в первом квартале. Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего замминистра природных ресурсов Дениса Буцаева. Уголовное дело касается миллионного хищения у российского экологического оператора. Экс-чиновник объявлен в розыск. Он подал в отставку 23 апреля, после чего покинул Россию. Ему грозит до 10 лет колонии. В Минприроды Денис Буцаев курировал в том числе деятельность публично-правовой компании «Российский экологический оператор», созданный для реализации так называемой мусорной реформы. В Госдуме призвали вернуть россиянам переплату за коммунальные услуги. Депутаты предложили отменить повышающие коэффициенты, начисленные по нормативу, а не по счетчику. Напомню, что ранее ФАС признала незаконным применение таких коэффициентов за прошлые периоды, а Верховный суд подтвердил эту позицию. Депутаты считают, что перерасчет должен происходить в беззаявительном порядке и призвал проверить другие регионы. Африка стала туристическим хитом. В прошлом году континент принял более 80 миллионов туристов на 8% больше, чем годом ранее. Кризис на Ближнем Востоке стимулирует рост турпотока. Авиакомпании увеличивают число рейсов в Кению и ЮАР. Теперь туристы едут в Африку не только ради сафари, но и ради пляжей, гастрономии и городских путешествий. Спрос подогревают и визовые послабления. Континент рассматривают как одного из претендентов на роль нового центра мирового туризма. Житель США установил билборд со своим изображением в поисках жены. 35-летний мужчина назвал себя самым завидным холостяком и поместил на щит надпись «Одинокая женщина, вот тебе знак». Однако будущую жену он встретил в приложении для знакомств. Первое свидание продлилось 12 часов, настолько интересно им было друг с другом. Только на нем девушка узнала, что ее кавалер тот самый мужчина с билборда. Через пару месяцев герой истории сделал предложение, а помолвке объявил уже новым билбордом с надписью, что он больше не холостяк, и фотографиями невесты. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей 29 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро FM Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Дона Саммер на Ретро-ФМ с песней, которая в 70-е годы по своему звучанию, можно сказать, совершила почти революцию в мире клубной музыки. Интересная у нее история. Вполне возможно, что ее как-нибудь расскажет в своей программе мой коллега Юрий Гурьянов. Если вы хотите узнать, как зажигались музыкальные звезды и как создавались их лучшие хиты, специально для вас на Ретро-ФМ программа «Ю». Каждую субботу с 13 до 14 Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные хиты, а также уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с 13 до 14 часов.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслуживают?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

о том, что происходит и какие эмоции преобладают поздним вечером, дуэт «Maywood» на RetroFM. Хотите вспомнить, какие эмоции царят на вечеринке RetroFM? Тогда присоединяйтесь к желающим отдохнуть на нашем импровизированном танцполе. В Москве без 4 минут 9 с 21.00 до полуночи отдохнем в ритме хорошего танца под дискотечные хиты последних десятилетий в уникальном миксе. Я Олег Орлов, желаю всем отличного настроения.

Парида, а лучшие песни Битлз звучат на вечеринке Retro FM специально для поклонников знаменитой ливерпульской четверки. Один из них, Джон Леннон, кстати, очень любил кошек. У него одно время было сразу аж 10 домашних любимец. У его матери была кошка по имени Элвис, поскольку женщина была большой поклонницей Элвиса Пресли. Неудивительно, что Леннон позже утверждал, что до Элвиса не было ничего. А после него, видимо, было все. Надеюсь,

Если на фразу из известной песни «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», откуда-то в ответ слышится «Пессимистичная жизнь жестоко нас мешает с пылью», значит, работа у нас еще не початый край. Даже несмотря на довольно скорое окончание очередной рабочей недели, экватор, который был благополучно пройден еще вчера. Завтра по календарю торжественным парадом пройдет пятница, которая становится все ближе с каждой песней, что звучит на вечеринке Red FM. Это Аня Flowers. До конца часа еще послушаем и потанцуем под Африка Симона, Мадонну, группа Рефлексы, Денго Бойс. Будет весело и ритмично. Вы с нами, друзья.

истории современной музыки трудно найти период, который был бы настолько же продуктивен и великолепен, как 70-е, 80-е годы прошлого века. В это время происходило становление популярных стилей и вспыхнули мегазвезды, чье творчество до сих пор актуально и неизменно находит поклонников среди каждого нового поколения. Таковым является и Африк Симон, под одну из лучших песен которого мы танцуем прямо сейчас на вечеринке «Ретро-ФМ».

0: О любви, которая должна длиться вечно, поет Сандра на вечеринке Retro FM. Идеалисты ей дружно подпевают, и абсолютно все, кто отдыхает на нашем танцполе, с удовольствием танцуют под этот классный хит. Продолжение не заставит себя долго ждать. Сверим часы, друзья, 22:18 в столице. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего всем танцевального вечера.
1: С Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарных норвежцах группе «А-ха». Как зародился коллектив, как создавались суперхиты и хватит ли 20 секунд для рекорда? Об этом уже в ближайшую субботу в 13:00.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радио Хаб – бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения –

Вспомнился мне вдогонку этой песни анекдот про электрика Петровича, который с детства мечтал стать спортсменом. Спортсменом он не стал, но разряд получил, и не один. Венгерская группа Neaton Family, хит высокого напряжения про 220 вольт на вечеринке Red FM в 22:41 по московскому времени. Далее потанцуем под дуэт Мэйвуд и Леонида Агутина. Будет весело.

0: мне этих бед.
1: Как шутят некоторые пессимисты, а реалисты, кстати, с ними согласны, строя планы на будущее, в том числе и в отношениях, важно не превысить смету. В противном случае придется начинать все сначала. Желаем герою этой песни группы «Ласковый май» в следующий раз добиться поставленной цели. 2256 столицы. Я Олег Орлов. Желаю всем отличного настроения на нашей вечеринке «Ретро-ФМ».

вы готовы. И теперь я вижу, кто вы. Вылезайте из берлоги, полуденные совы. И хотя мы лично с вами не знакомы, вы готовы петь со мной, вы готовы. Почему-то в этой жизни мы становимся грубее, несговорчивее, несдержаннее, угрюмее и злее. От того, что мы расслабиться когда-то не умеем. Девы, рыбы, львы, тельцы, стрельцы, весы и водолеи, скорпионы, козероги, раки, близнецы и овны. Так давайте же сорвем с улыбок мерзкие оковы. И хотя на коротке мы лично с вами не знакомы, вы готовы.

Бывает так, что бросишь всего лишь взгляд на какую-нибудь девушку и понимаешь, влюбился по уши. И хорошо, если взаимно. А то ведь бывает и так, что и напролом идешь, и с фланга заходишь, и с тыла, а там такие оборонительные редуты. Великие полководцы обзавидовались бы. Исключительно счастливой и взаимной любви вам, друзья, под отличную танцевальную музыку, которая нас через несколько минут обеспечит на вечеринке Ретро-ФМ. Cherry Lane, группа «Антик» и «Рок-Острова-23», 16 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.

Не беспокойтесь о том, что я делаю. Беспокойтесь о том, почему вас беспокоит то, что я делаю. Таков примерно лейтмотив этой песни шведской певицы Ardis, что звучит на вечеринке Red FM в 23:40 по Москве. Продолжим двигаться через несколько минут под лучшие танцевальные хиты команды East 17, трио Amet Lovers и группы Blessed.

Нет, друзья, я, конечно, понимаю, что снег в мае возможен, да, что в мае, в июне, ну а раз легкий морозец может прихватить, лето-то у нас разным бывает, год на год не приходится. И даже Сочи может в плане, в этом плане удивить, но все-таки не сам город, а, скажем, сочинские горнолыжные курорты, которые заканчивают зимний сезон в конце апреля, начале мая. Ну а мы прямо сейчас в 23:55 по Москве завершаем сегодняшнюю вечеринку «Ретро-ФМ». Я, Олег Орлов, прощаюсь с вами до завтра, а пятничную ночь с вами встретит Тимур Соколов. Встречайте его через

0: Коло 20, а вернее 16 минут первого. Это значит, что пришло время мне с вами поздороваться, что я делаю незамедлительно и с огромным удовольствием. Тимур Соколов зовут меня. Привет всем, кто не спит. До 7 утра будем не спать вместе. А что будем делать, спросите вы? Будем слушать классную музыку и наслаждаться наступившей пятницей. Да, на календаре уже пятница. Ура! Бонни М, Брайан Адамс, Лев Лещенко и Патрисия Касс впереди. Ну а ближе всех Джо Кокер. Кокер и Unchain My Heart. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там... Где Россия?
3: Минсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 15+.

пытались найти в ее творчестве хоть какие-то изъяны, потому что искать было нечего, потому что творчество этой певицы прекрасно во всех проявлениях. Это Патрисия Кас. Идеальный саундтрек для теплой майской ночи. А вот далее прогремит настоящий гром. В виде группы Kiss, которая появится с хитом «I was made for loving you». Но прежде, чтобы на контрастах все было, Владимир Пресняков с песней «Недотрога».

Самое забавное в этой песне – это то, что о жарком калифорнийском лете поют девчонки из дождливых Нидерландов. Видимо, так же, как и мы, мечтают о солнечных днях. Дуэт Maywood, вашему вниманию, завершение первого часа нового дня.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Это Крис Кельми. Наше с вами ночное рандеву тем временем в самом разгаре. И продолжат его звезды мировой величины, такие как Depeche Mode, Владимир Высоцкий, Том Джонс и Крис Ри. Вот такая шикарная компания ожидает нас в ближайшее время. Так что заснуть у вас не получится. Даже не пытайтесь. Меня зовут Тимур Соколов. Всех приветствую и желаю волшебной пятничной ночи.
1: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Любимой музыки много не бывает.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.

конечно, будут и ночь, и день, и утро, и обед, и вечер. И нам этот ход не изменить и никак на него не повлиять. Так что будем просто жить и наслаждаться каждым мгновением, что мы с вами планируем делать здесь, сейчас и всегда. Более того, будем это делать под лучшие мировые хиты, проверенные временем. В финале часа Сикси Кейдж, ансамбль «Мелодия» и группа «Парадисио» с суперхитом «Байланда» уже скоро.

Музыка, которая возвращает нас в те беззаботные времена, когда ночь казалась бесконечной, и вся жизнь была впереди. Это Сиси Кейдж устроила нам свидание с прошлым, за что ей огромное спасибо. Ну а мы тем временем отправляемся в будущее. У нас на горизонте новый час.

Рик Эсли, Together Forever, вместе навсегда, если быть точнее, то до 7 утра будет длиться наша с вами дружба музыкального характера, так что есть еще время и познакомиться, и сдружиться, и может даже влюбиться в музыку, потому как в музыку от Retro FM, друзья, ну, просто невозможно не влюбиться. Ведь 24/7 здесь звучат только самые отборные, лучшие хиты, проверенные временем, и я, Тимур Соколов, гарантирую вам большое их количество в самое ближайшее время. Самоцветы и Смоки, Bad Boys Blue и Ace of Base, но уже через пару минут Nautilus, который Pompilius.

All That She Wants. Все, чего хочет она, хочешь и ты. Таков закон любви. Никуда от него не деться, если, конечно, действительно искренне любишь свою королеву и не можешь ей ни в чем отказать. Продолжить тему любви и романтики группа «Комбинация». 2:42 в столице. Всем, кто не спит, доброй ночи.

Say You'll Never. Никогда не отказывайте себе в удовольствии послушать хорошую музыку и немного потанцевать даже среди ночи. Если, конечно, вы при этом никому не мешаете. Все-таки уважение к окружающим превыше всего.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.